0: убыл гидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромет».
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Новини полночного региона на Радио Витебск у студии Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Вітаем вас!
1: Старшиня Глибоцкого районного виконавчого комітету Максим Бакуру провел особистый прием громадян. У ходе встречи были различные питания, которые хвалюют жихару района. И одним из таких стало питание добропорядкования территории по улице 3 липня у Глибоким.
0: Заявник, який звернулся до керовника района, выказал занепокоенность с находы эстетичного выгляда усталеванных баков твердых бытовых отходов, которые, по его меркованию, псуют агульное обличье улицы. Максим Бакуру, уважливо выслухавши зворот, отзначил, что згодно с діючими санитарными нормами, размещение контейнерной пляцовки было выполнено корректно. Однако, разумеючи, імкнення жихароў до створения комфортного и эстетично привабного осяроддя, было пропоновано разглядеть махчимость замены чиненных баков на сучасные контейнеры зачиненного типу. Такое решение мае шерах пераваг, яно не только значно полепшить вонковый выгляд территории, але и допоможе вырешить проблему растягивания смецця птушками и живелами, что в свою чергу будет сприять подтриманию агульной чистіні.
1: Питание с добропорядкованием территории по улице 3 липня отримало свое решение. На сегодняшний день состарелые открытые баки твердых бытовых отходов уже заменены на сучасные эстетичные контейнеры закрытого типу.
0: У Дубровні побывала делегация Зальметьевска, Республика Татарстан. Сябровство и супрацовництво помеж Беларусью и Республикой Татарстан давно стало неотъемной часткой в развитии не только политичных, але и культурных, историчных, громадских относин помеж регионами наших краин. Так, Дубровинский и Мамдышский районы у рамках двухбокового договора проводят шмат мероприемства, сустречи и экскурсии, концерты и круглые столы, обмен опытом работы установ и организаций регионов. Еще одним импульсом для развития культурных связей помеж нашими краинами стал международный проект «Нащадки таленту», присвеченный памяти великого татарского композитора Фариды Ярулина, який похованы у Дубровне.
1: Республику Татарстан и Республику Беларусь связывают необачные нитки. Наши народы объединяют творчество и подвиг ведомого композитора Фарида Ярулина. Он оборонял белорусскую землю в годы Великой Отечественной войны, загинул у Дубровинском районе в 1943 году.
0: Загадчик сектора культуры Дубровинского райвыконкама Алена Яковенко выказала упэўненасць, что супрацовництво помеж регионами обовязково будет протягнуто. У тым лику и рамках международного фестивалю песни и музыки «Дняпровские голосы у Дубровни», запросивши гостей на святочные мероприемства, якія пройдут у червені.
2: З місця подій.
1: Пытание социального партнерства, взаимодействия громадских организаций, политических партий и мясцовых органов влады обмерковали у Лёзни. Тут прошло выездное посяжение областного координационного совета громадских организаций и политических партий. Урочистый старт мероприемства дали на центральной площади. Удельники усклали кветки до мемориального комплекса «Адаминская горка» и хвилиной молчания ушановали память загинувших у воды войны. Тут же народилась идея увековечить память тих, хто помер от ран у мясцовым шпитале. Социально значные громадско-патриотичные инициативы – важная частка працы громадских объединений, як и консолидация громадства шляхом организации и проведения разных акций, присвеченных важным державным святам и историчным датам. А об этом и не только и шла размова на посяжении областного координационного совета. Говорит наместник старшини Витебского облвыконкама Алексей Гуйда.
3: Это непосредственно люди, которые видят реальную жизнь на местах, они соприкасаются с проблемами наших граждан, и мы хотим услышать от них проблемные вопросы и предложения по совершенствованию деятельности самих общественных структур и, конечно же, тех мер по совершенствованию, которые можем мы принять как представители региональной власти.
1: Громадские объединения в Беларуси выступают наиважнейшей опорой державы. Они удельничают у реализации социальной политики, громадянским и патриотичным выхованием, обороне правов працовных.
0: Новини полночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Об трендах и новых направках развития туризма у Беларуси говорили во всех коллективах организации и предприемствах Чашницкого района в рамках одного дня информования. Чашниччина мае свой уникальный туристический потенциал. Здобыток района – его историчное минулое. Культурная спадщина, помники археологии и архитектуры.
1: Познаёміцца з гісторыяй краю ад эпохі неаліту да сучаснасці можна, наведаўшы Чашнінскі гістарычны музей. Дарэчы, хутка ў райцэнтры пасля рэканструкцыі установа вернецца на ранейшае месца – у былую краму купца Гурэвіча, што цяпер на плошчы Свабоды. Зараз будаўнікі вядуць унутраныя работы. У будынку ўжо з'явіліся перагародкі, якія будуць падзяляць экспазіцыі музея. Плануецца стварэнне 4 тэматычных залаў. Унікальны экспанаты музея будуць прадстаўлены па-новаму, а іх, між іншым, больш за 10 тысяч.
0: Маштабная рэканструкцыя ідзе паступова, бо будынак канца 19-га, а пачатку 20-га стагоддзяў патрабуе асаблівага падыходу. Праект прадугледжвае паўтарэнне ў сучасным выкананні ранейшага знешняга выгляду будынка, да якога так прывыклі жыхары і госці раёна. Рэканструкцыя гістарычнага музея працягваецца, пасля завяршэння якой ён абавязкова стане ў райцэнтры адным з цэнтральных аб'ектаў для наведвання ў турыстычным маршруце.
1: У Гарадоцкім доме культуры адбыўся раённы этап рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года 2026». У спаборніцтве прынялі ўдзел 4 шматдзетныя сем'і раёна, якія прадэманстравалі высокія маральныя каштоўнасці, творчы патэнцыял і прыклад сямейнай згуртаванасці.
0: Конкурсная праграма прадугледжвала некалькі выпрабаванняў, якія раскрываюць розныя аспекты сямейнага жыцця. Удзельнікі прадставілі аўтарскія творчыя нумары, падрыхтавалі тэматычныя відэаролікі ў рамках намінацыі «Усё пачынаецца з сям'і», а таксама выступілі з прэзентацыямі, візітоўкамі на тэму «Сям'я. Формула шчасця». Члены журы ацэньвалі не толькі артыстызм і арыгінальнасць выступленняў, але і педагагічную мудрасць бацькоў, узровень узаемаразумення паміж членамі сям'і і таксама ўклад кожнага ўдзельніка ў захаванне традыцыйных каштоўнасцяў.
1: Па выніках конкурснага адбору перамога была прысуджана сям'і Алесі і Паўла Мяжуевых. Муж і жонка выхоўваюць 4 дачок. У іх доме гарманічна спалучаюцца павага да сямейных традыцый, развіццё творчых здольнасцяў дзяцей і атмасфера безумоўнай любові.
0: З вамі раніца Прыдзвіння на радыё Віцебск. На Брэшчыне праходзіць 53-й рэспубліканскі злёт-конкурс юных інспектараў дарожнага руху. Урачыстая цырымонія адкрыцця прайшла ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». У рамках спаборніцтва ў сіламі мераюцца лепшыя каманды з абласных цэнтраў і Мінска, а яшчэ удзельнікі з Расіі і Казахстана. Віцебскую вобласць прадстаўляе лёзніцкая каманда «ЮІТ Кола».
1: Адбылася прэзентацыя навучальных праграм, музычных шоу на тэму бяспекі дарожнага руху. Далей хлопцы прадэманструюць веды ПДР, уменне аказваць даўрачэбную дапамогу і фігурнае кіраванне веласіпедам. Юныя юідаўцы пакажуць навыкі рэгуліроўшчыка. У фінале мабільная эстафета на электрасамакатах для старэйшых удзельнікаў. Завершыцца спаборніцтва сёння. У гэты дзень будуць падведзены вынікі і аб'яўленыя пераможцы.
0: Цэнтральны пляж у Расонах цалкам гатовы да купальнага сезона. Пра гэта паведаміў кіраўнік раённага асвода Віктар Касцючэнка. Засталося толькі дачакацца цяпла. Купацца дазволена пры 18. Вадалазы абследавалі дно, санітарная служба ўзяла пробу вады, камунальнікі правялі ў парадак берагавую лінію і тэрыторыі. Ратаўнікі абнавілі інвентар, з буйнога з'явілася новая лодка. Матросы ўжо заступілі на дзяжурства.
1: Нагадаем, у Расонскім раёне купацца можна толькі ў абсталяваных месцах. Гэта гарадскі пляж, зоны адпачынку, залатыя пяскі на возеры Белае, Юхаўскае і Усветча. Астатнія зоны адпачынку могуць быць прыдатныя для купання, але яны не абсталяваныя. У 9 вадаёмах Копанках купанне забаронена. Гэта пры ўездзе ў Расоны перад і за царквой. Сажалкі каля ЦРБ, АЗС, інтэрната Палапенкі, на ГЭС, у Клясціцах і ў раёне моста праз раку Нішча.
2: Навіны культуры.
0: Юная мастачка з Бішанковіцкай дзіцячай школы мастацтваў Алеся Сокал увайшла ў лік фіналістаў міжнароднай акцыі «Малюем перамогу 2026». Народная акцыя «Малюем перамогу» з'яўляецца адным з самых масавых дзіцяча-юнацкіх праектаў на прасторы СНД, накіраваных на захаванне гістарычнай памяці аб вялікай айчыннай вайне. Маштаб конкурсу ў бягучым годзе ўражвае. Гэты патрыятычны праект аб'яднаў звыш 1 мільёна юных мастакоў і даследчыкаў з Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і іншых краін.
1: конкурсная праца Алесі Сокал под назвой «Музыка от сердца» заняла гоноровое место у масштабной лічбовой галереи проекта. Ставши живой, даниной памяти героем великой перемоги от молодого поколения белорусов.
0: Алеся займается на отделении выявленчего мастерства у педагога Андрея Пышного, який допомог раскрыть творчий потенциал в учаницы, накировать ее натхнение и докладно передать складанную тему на полотне.
1: Напередодні Міжнароднага дня музею Беларусь кожны год прымае ўдзел у акцыі «Ноч музею», падчас якой можна агледзець экспазіцыі, стаць удзельнікам цікавых мерапрыемстваў, квестаў, і ўсё гэта праходзіць у начны час. Музей народнай славы імя Лабанка ва Ўшачах не стаў выключэннем.
0: Яго супрацоўнікі разам з героямі тэатралізаванай пастаноўкі дапамаглі наведвальнікам перанесціся ў май 1943 года. У цэнтры ўвагі аказалася незвычайная падзея – партызанскае вяселле. Менавіта тады, калі небяспека і выпрабаванні былі штодзённасцю, сяброўства і каханне станавілася той самай апорай, якая дапамагала выжыць. Атмасфера настолькі праўдзіва адлюстроўвала ваенны час, што гледачы адчувалі сябе не проста назіральнікамі, а свет реальной истории.
1: У импровизованной землянцы бригады Дубова з'явіліся камбрых и комиссар. Менавіта яны поводле партизанской традиции проводили обряд фронтового шлюбу. У гэты раз створить сям'ю пожадали три пары. Спачатку женихи, як гэта рабілі у отрадах у военные годы, написали рапорт с просьбой дозволить шлюб. После чего камбрых подписал сапраўднае военное посвечение об его заключении. Документ, який у тыя часы заменял и печатку, и подписи ЗАГСа, и урочисто уручил его молодым. У гэты день узаконить взаимоотносины мог любы жадаючы з гледачоў, и гэтым шансом адразу скарысталіся две пары, якія прайшлі символічны абрад и атрымалі свои фронтовые документы.
0: Пасля офіцыйнай часткі зрабілі памятные фотоздымки, не обышлось и без подарунков. У военный час найбольш каштоўнымі рэчамі были простые бытовые дробязі – гузики, тканина, мыло. А потом загучала музыка, и пары закружились у вальсе, якія у партизанских отрядах часто танцевали под гармонік або нават под тихий напев товарищу. После танца усіх чекало застолье. Бульбу в мундирах, чорный хлеб, каша, гарбата – традиционное меню, яким частувалися у той час. Молодых у конкурсах проверяли на готовность до сямейнага життя.
1: После імпрэзы наведвальники мели магчимость оглядеть дзеючую выставу и основную экспозицию музея, а так само сфотографоваться у тематичной зоне. Так ноч музею перетворилась у реальную историю, где каждый отчул себе часткой великого минулого.
2: Спорт.
0: На стадионе средней школы номер 1 гарпоселка Шарковщина прошло традиционное районное спортивно-массовое мероприемство по многоборье «Здоровье». Свято промерковали до Дня работников физической культуры и спорту, и оно саправды стало днем ярких перамог, командного духу и поваги до традиций здорового ладу життя. Головной подеей дня стало узнагороджение переможцу районной спартакиады 2025. Гоноровые грамоты райвыканкама уручал особисто старшиня районного выконавшего комитета Сергей Кашмила.
1: Бронза досталася працоўнаму коллективу УКП ЖКХМ «Сребра» средней школе номер 2 городского поселка Шарковщина. Золото у господаров стадиона коллектива средней школы номер 1. Сергей Кашмила повиншивал призеру и пожидал усім аматорам активного ладу життя новых годных перамог и досягненняў.
0: Урочистая атмосфера протягнулася уручэннем значкоў «Готовы до працы и обороны» золотого, серебряного и бронзового узору. Их з рук старшыні райвыканкама атрымалі шаркаўчані, якія паспяхова здалі ўсе нарматывы. Гэтая традыцыя сыходзіць каранямі ў савецкае мінулае. Праграма фізічнай падрыхтоўкі, якая існавала з 1931 па 1991 год. Атрымаць значок было прэстыжна. Ён пацвярджаў, што чалавек выканаў установу спортивные нормативы.
1: Сегодня эстафету принял державный физкультурно-здоровленчий комплекс Республики Беларусь. Он перенял лепшие традиции и ставит перед собой важные задачи. Развивать физичную культуру и спорт, умацовывать здоровье и выховывать физично активное поколение. Формировать культуру здорового ладу життя. Долучать людей у регулярной занятки спортом и удел в массовых мероприемствах.
0: Профессию тренера обрала Алена Алиновская. Яна працуе у Докшицкой ДЮСШ. За свою любовь до спорту, а менавіта до легкой атлетики, Алена Ивановна удячная Але Русаловской и Виктору Бульбенку. Любимым видом спорту было кидание мяча, лепший выник, у яким юная спортсменка показала яшчэ семикласницей.
1: Артем Кучец – пераемник Иосифа Чернянина, який, дарэчы, выхаваў не один десяток своих паслядоўнікаў. Иосиф Гераимович так само протягивает тренерскую деятельность, застаючыся ориентиром для вучняў. У ліку чемпионов Докшицкой ДЮСШ есть так само вучні тренера по легкой атлетице Дар'ї Гмырак.
0: По выниках минулого года на рахунку юных спортсменов 110 медалей. Из них на областных споборництвах и турнирах завоевано 29 золотых, 21 серебряный и 39 бронзовых. На республиканских 9 золотых, 6 серебряных и столько же бронзовых.
1: На базе ФСК «Сяна» проходили районные споборництвы по выполнению нормативу физкультурно-оздоровленшей программы Республики Беларусь «Готовы до працы и обороны». Тут собрались наимоцнейшие, худкие и мэтынакированные из усіх установ эдукации района. Чаўночный бег, скачок у должиню с места, згинание и выпроствование рук в упоры лежачи и многие иншие нормативы увайшли в программу споборництва.
0: У Верхнядвинску прошла сдача норматива у державного физкультурно-оздоровленчего комплексу «Готовы до працы и обороны сярод навученцев». А завтра у 9:00 раницы отбудется прием норматива у ГТА у дорослого насельництва. Любы жадаючий может прийти до этого часу на стадион и проверить свои спортивные навыки.
2: Анонсы.
1: Свята апошняга званка сёлета пройдзе ў новым фармаце. У суботу, 23 мая, яно збярэ на цэнтральнай плошчы ўшачаў вучняў 9 і 11 класаў. Не толькі з ўшацкай, але і з усіх сельскіх школ. На мерапрыемства, якое пачнецца ў 10:00, запросяць таксама мясцовых першакласнікаў. Для хлопчыкаў і дзяўчынак з другіх 10 класаў вучэбны год завершыцца 29 мая. А ўжо на наступны дзень для іх будуць наладжаны святочныя лінейкі.
0: У Миорах на площади памяти загинувших боротьбитов сегодня будет ладиться районное мероприемство «Опошний звонок». Во установах адукации района пройдут урочистые тематичные мероприемства. У спортивном комплексе Миоры будет ладиться першинство района по дарцу. У рамках круглогодовой спартакиады сярод коллективов физической культуры, организаций, предприемств и установ района сельскохозяйственных организаций.
1: 24 мая в спортивном комплексе Миоры отбудется чемпионат Республики Беларусь по футболу 2026 года сярод мужчынскіх каманд другой лігі.
2: Актуальная информация.
0: Республиканский профсоюзный правовый прием громадян пройде у Витебской области 28 мая. Формат его проведения уключает как индивидуальные консультации громадян, так и проведение гуторок по правовой освете. Правовые инспекторы працы смогут не только отказать на пытания по працовным законодавстве, але и разобрать нюансы семейного и пенсийного права. У выпадку, коли проблема потребует серьезного разгляду и притягнения прокурора, юристы возьмуть яе на контроль. Консультации пройдут на территории буйных организаций районов и городов, а так само у объединениях профсоюзов.
1: У Верхнядвинском районе прием проведе Галина Сава, Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму. С 11:30 до 13:30 у Державной установи культуры Верхнядвинская централизованная библиотечная система. Город Верхнядвинск, улица Советская, 34. С 13:40 до 15:40 у Верхнядвинской районной организации Белорусского профсоюза культуры, информации, спорту и туризму. По адресу город Верхнядвинск. Минск, улица Советская, 34. Попередний запис по телефонах 80212-26-18-48 альбо 80212-26-18-78.
0: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Сергей Сколы и Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полночного региона разом с нами.
2: Раніца Прыдзвіння. Слухайте на 6:40 по буднях на Радіо Вітебск.
4: Радіо Вітебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Безопасность союзного государства в центре внимания президента Беларуси. Накануне глава государства работал в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектировал местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения отрабатывал задачи в рамках совместной тренировки союзного государства по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения. Как сообщил телеканал СТВ, военные практиковались в доставке, подготовке и возможном использовании специальных боеприпасов. Главная цель синхронных действий Минска и Москвы до автоматизма наладить логистику, скрытное перемещение и управление специальным оружием союзного государства. Александру Лукашенко доложили о деталях и поставленных задачах, а также продемонстрировали боевую машину «Искандер-М». Президент лично пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув, главное – это качественная подготовка личного состава, командиров и офицеров. После этого расчета отработали нанесение условного ядерного удара. Масштабные тренировки накануне охватили территорию России. В маневрах были задействованы Северный и Тихоокеанские флоты, а также дальняя авиация. Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки. Лидеры двух стран проанализировали действия военных и подчеркнули, тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко. Союзное государство никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у границ защита суверенитет остается безусловным приоритетом.
1: В мире.
2: Президент США заявил, что вооруженный конфликт с Ираном может завершиться очень скоро. Об этом сообщает Белта. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп вновь выступил против введения Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. Президент США также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану сохранить запасы высокообогащенного урана. По его словам, если Иран согласится передать США свое ядерное топливо, оно, вероятно, будет уничтожено. Власти Нидерландов начали крупнейшее за последние десятилетия перевооружение армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор оборонных проектов Минобороны Королевства на 2026 год. Среди новых программ – закупка радаров для наблюдения за обстановкой в районе Северного моря, расширение противодронных подразделений, поставки дополнительного вооружения для истребителей F-35, а также развитие беспилотных наземных систем и увеличение запасов боеприпасов. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует «Разбудит шоу» с Владом Кузьминым и Настей Гордеевой.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Здравствуйте. Пятница в здании, а это значит, мы начинаем наш замечательный последний рабочий день. Последний или нет у вас конкретно, мы не знаем. Но, тем не менее, по календарю будних дней это действительно так. Поэтому будем вместе радоваться, улыбаться, веселиться. Ну и, конечно же, нет повода для грусти, когда вы на волне любимого города.
2: Да, мне остается только добавить пятница, чтобы просто все порадовались, еще раз услышали это замечательное слово, и, возможно, в голове сразу возникают какие-то мысли о том, что все, делать ничего не надо, но все-таки чуть-чуть, наверное, надо еще поработать или хотя бы сделать вид, что вы работаете. Такое тоже имеет место быть, потому что знаю точно, что многие уже успели выполнить все задания, которые были распланированы на эту неделю. Поэтому вам, друзья, грамотный подход – это все, что мы можем посоветовать.
1: Ну, если вы вот так вот все выполнили за рабочую неделю, то делайте умное выражение лица, а сами можете переписываться с друзьями и родственниками, обсуждая планы.
2: Если телефоны не запрещены на рабочем месте.
1: Это так, но никто не отменял, что их можно, может быть, несколько у человека. Поэтому, друзья, все для вас, раз будет шоу тоже с 7 до 11 у микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Погнали, полетели!
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: metal.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: попадаются какие-то видео в ТикТоке. Почему-то у меня на старте это всегда астролог, который говорит нам про сегодняшний день. Видимо, работа дает о себе знать даже в такой вот час.
1: Рекомендации подстроились.
0: Да, но сегодня я слушать не стала, потому что первой фразой была «день прекрасный». Зачем лезть в подробности, если все и так понятно?
1: Не, ну мы все-таки приоткроем. Знаешь, вот ты говоришь, зачем, и в принципе я с тобой согласен. Но, знаешь, натура моя так и просит залезть в каждый знак зодиака и что-то там узнать.
0: Этот тошнотик, да, такой залезть, узнать.
1: Такой противный, в общем-то. Поэтому, друзья, вот из моей противности вот все 12 знаков зодиака сейчас узнают на свои гороскопы на сегодняшний день. Поехали, погнали. Овны, вы первые. Сегодня у овнов есть дополнительное время для отдыха или действий по собственному плану. У овнов родителей будет возможность укрепить контакт с детьми. Вплоть до вечера в приоритете будут творческие занятия, подразумевающие изучение нового и обмен информацией.
0: Сегодня же одна из задач тельцов – не усугубить какие-то проблемы, которые могли появиться немного ранее. Поэтому, если наметилась какая-то острая ситуация, звезды советуют не доводить до роковой черты. А вот если все-таки вы уступите кому-то, то все, день пойдет совершенно в другом направлении.
1: Двойнята-близнецы. Сегодня ничто не мешает близнецам еще немного продвинуться по-своему, но по-своему, конечно, по жизни, а по своему новому пути. А сейчас важны не причины его выбора. Это влияет.

0: Организованным и свободным, но иногда и заранее спланированным. Наиболее рискованными в этот день остаются активные, прямые, целевые действия.
1: Девам сегодня предстоит сочетать в своем поведении целеустремленность, чувство долга или требуемые лидерские качества с другими чертами. Демократичностью, дружелюбием, чувством юмора, прогрессивным мышлением и еще огромнейшим количеством всего-всего. Если вам кажется, что вы не знаете, чем заняться, то стройте из себя классического строгого руководителя.
0: Сегодня звезды советуют весам сохранять фокус своего внимания на прорывном будущем. Время расширения возможностей еще не настало, но можно и нужно строить планы, обдумывать и обсуждать варианты возможных сценариев. Среди тех способных вызвать дополнительный интерес, прогрессивные творческие деловые проекты, нужды детей, новые направления учебы, научные работы, рекламы, игры или путешествий.
1: Для большинства же сегодня все о работе, собственно, скорпионы у нас не исключение. Но вот вам, друзья, звезды напоминают, что в этот день нейтральное дружелюбное общение остается для вас наиболее безопасным способом, благодаря которому вы сможете чего-то добиться. Особенно важно сегодня такое корректное взаимодействие с людьми, и тогда все получится.
0: Сегодня звезды помогут стрельцам оставаться на позитивной и перспективной творческой волне, преимущественно благодаря интересному общению. Они смогут поддерживать новые контакты с оригинально мыслящими собеседниками, своими потенциальными консультантами, друзьями, попутчиками или партнерами. Другие пути пока могут быть закрыты, но надежду терять не стоит. Время положительных перемен все ближе и ближе.
1: Козерогам не стоит полностью отказываться от элементов игры, риска и творчества. Но увлекаться подобным стилем действия звезды тоже вам не советуют. Перейдя черту, легко получить вместо неожиданного, но положительного результата отрицательный. Поэтому, друзья, всего в меру.
0: Сегодня звезды советуют водолеям быть сдержаннее в части активных конкретных действий и в проведении определенных практических прикладных работ. Но не ограничивайте себя в части креативного мышления и дружеского общения.
1: Ситуация этого дня для рыб может иметься доля неудобства или же зависимости. Но в качестве полезной компенсации вы получите, друзья, канал творческого вдохновения или же возможность на мелочах адаптироваться к новым веяниям.
0: Ну, надеюсь, каждый знак зодиака что-то успел себе самое главное подчеркнуть и выписать на листочек. И будет следовать этому в течение данного дня. А еще следовать за волной Радио Витебск.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: так.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новые направления?

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Внимание, Витебск, забота, которая не спит. Аптеки «Добрые леки», которые теперь работают круглосуточно. Улица Воинов-Интернационалистов, 23 и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробную информацию можно узнать на сайте deleki.by.
1: Радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебском районе стартовала заготовка кормов. Эксперты областной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили о запрете на лов рыбы на Полоцкой ГЭС. Стало известно, что более 4000 десятиклассников Витебщины отправятся на учебно-полевые сборы. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Витебска приглашает на работу начальника ЖЭО. Заработная плата 2400 рублей. Дворников зарплата сдельная от 1300 рублей. Слесаря сантехника заработная плата от 1400 рублей. Также на работу приглашаются рабочие строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Зарплата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
0: Утро на радио Витебск.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья, Газпол и все на матч. Газан в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая, 20:00, то есть сегодня, стадион ВЦСКА. Вход свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс.Станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Телеграмм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: оказывается, что, друзья, с вами мы в среднем с людьми общаемся, ну, понятно, ежедневно, а вот их количество немножечко варьируется, но в среднем человек за один день общается примерно с 20 человеками, если можно так сказать. А вот что касается времени, 6 часов мы тратим на разговоры с этими человеками. Представляешь? 6.
1: У меня первый вопрос, во-первых, где мои остальные 15, с которыми я должен за день поговорить? А во-вторых, ну вот, 6 часов, нет, ну, 6 часов, это иногда, знаешь...
0: 384 минуты было проведено исследование.
1: А здесь маловато, вот как будто бы, потому что иногда можешь просто заговориться настолько, что и 6, и 2 по 6, и 3 по 6.
0: Ну, во-первых, учитывая фразу, что это в среднем, это раз. А во-вторых, выкидывай 4 рабочих часа, в которые ты только что и делаешь, говоришь.
1: Да.
0: Поэтому, может быть, 6 часов это примерно то на то и выходит.
1: Так, но мы же с вами будем сейчас не просто общаться, а еще и привет передавать, потому что, знаете, это своего рода тоже для повышения статистики все той же, да? Поэтому, если у вас есть какие-то свои автозаготовочки, самое главное, вот, знаете, в нашей рубрике это, если вы видите какой-то номер автомобиля, да, и он вам понравился, либо он зеркальный, либо из одних цифрок состоит, но не ленитесь, скидывайте, мы все обязательно зачитаем. Если вы никого не нашли, не печальтесь и не плачьте. Можно написать просто от себя привет.
0: Абсолютно любому человеку, знакомому, незнакомому, неважно, передать привет всему городу. В общем, все, что душе угодно, принимаем абсолютно все. Номер для этого у нас тоже, конечно, имеется. Вайбер, телеграм 7071071. Именно туда мы с нетерпением ждем все ваши смс, друзья. Ну и, конечно, на все про все несколько музыкальных минут будем вам давать.
1: Ну и не забывайте, что сегодня пятница, поэтому пятничные автоприветы, поехали!
2: С утра пораньше «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Для тебя и для

0: мы в эту пятницу с вами не одни, и знаете что, это прекрасно, замечательно. Поэтому до сих пор прилетают ваши автоприветы, их становится все больше и больше, поэтому мы несказанно рады. Через несколько минут все обязательно зачитаем. Ну а пока, кто еще не присоединялся, можете присоединиться, можете что-то на этом найти, может, какая-то мысль вам ударила в голову, тоже можете ей поделиться и передать привет. Поехали, погнали, продолжаем.
1: Реклама на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: тоже так могу делать. Only you. Вот видите, как тяну, даже не сбиваюсь. А это все потому, что только ваши смс и приветы на ближайшие несколько минут будем зачитывать не простым, а авто, я подчеркну. Поэтому погнали, полетели. Вова с нами на связи, говорит, привет всем и хорошего дня из Австрии. В какой-то веке, Вова, у вас тут вроде все посвободнее, а то все говорите пробка да пробка, пробка да пробка. А вот тут бах и все, свободный вам путь. Ну и, конечно, удачи на дорогах.
1: Ну это, между прочим, просто потому, что сегодня пятница и день хороший, поэтому да. И такое имеет место. Есть еще и Вадим, конечно же, про пятницу он тоже не забыл упомянуть. А привет направляется Елене Андреевне Hyundai 1090, Саве Нахова 2152, Вадиму на МАЗ 1372, а также коллективу Радио Витебск. Всем отличного дня и прекрасных выходных. Что касается улова, то поймал у нас Вадим на Volkswagen на российских номерах 245. Вот дальше даже не буду продолжать, а регион 799. Если вы нас слышите, вам 200, привет.
0: 245, мне сразу песню вспомнилась. Мой номер. Ну ладно. Так. Значит, Анжелика с нами на волне. Говорит, самого доброго и прекрасного утра, мой любимый город. Пусть день начинается с чего-то хорошего, а закончится чем-то замечательным. Ой, вау, здесь нам мелодию добавили. Ну тише, я растрогался. Это, слезу
1: мне
0: сбросил. Слезу сбросил и читаю Сергея. Все-таки профессионализм должен
1: ладно,
0: присутствовать.
1: Ладно, давай.
0: Утречка доброго. Привет от Белого МАЗа 5075 всем шоферам МАЗиста Витебского агросервиса. Сереге Славьеву на Красном МАЗе. Владу и Насте на то бишь нам с тобой. Привет и коллективу Радио Витебск. Легкой пятницы и удачи на дорогах. Сергей, вам тоже.
1: И легкой пятницы, и удачи на дорогах.
0: И легких выходных.
1: Не легких, легких. Замечательных.
0: Тяжелых вам выходных.
1: Нет. Тяжелый должен быть понедельник после выходных. Только это означает, что выходные прошли хорошо. Есть еще и Дима. Белая Мазда 1503 по Зеленогорске у нас катается. Передает привет абсолютно всем. А вот, Дим, на ваш вопрос я не знаю ответа. Под какой трек танцевала? Кто танцевал? Где танцевал? Это мы узнаем немножечко позже, но и такое тоже имеет место быть. Так, Саш тоже с нами на связи. Передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу. Спрашивает, друзья, чего не звоните, между прочим. Елене Андреевне Hyundai, Саве Нахове, Артему Семенову. Ну и про нас с тобой Саш тоже помнит. Есть у нас Audi с номерами 86-61, где-то в районе автовокзала. Вам тоже привет.
0: Так, Сергей присоединяется, говорит, привет Танюшке на Патриот 60-90. А Дарья нам говорит, добрых пятничных утр от серого мышонка Рено Каптюрчика. Такой красивый номер на 5-й гимназии Белджи. И вот если бы у меня еще открывалось все это дело.
1: Так, сейчас буду искать.
0: Да, Дарья, да, возьми.
1: Дарья,
0: смотри,
1: да,
0: что там за красивые номера?
1: 0088.
0: Ой,
1: вот,
0: позвони ему.
1: Машина красивая. Ну, почти, да. Но, да, такое красивое совпадение тоже имеется у нас сегодня на волне. Серега желает доброго утра МАЗу 9265. Отдельный весенний привет нам и всем экипажам спецавтобазы. Удачи на дороге от экипажа 652. Собственно, ответочка от Елены прилетает. Всем привет возле поликлиники. Калинина от черного Hyundai 1090. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗ 1372, Вадиму на МАЗ 1369. Нам с тобой всем отличного пятничного настроения и удачного дня желает Лена.
0: Да, Денис нам пишет 14:46. Дружище, определись уже, куда едешь, налево или направо? А вот, ну, бывают такие неопределенные люди в пятницу, это нормально.
1: Это не
0: а
1: в пятницу, вот... это просто ребята путают лево и право.
0: А вот Таня нам говорит, доброе утречко, белый Chevrolet 7373 передает всем большой привет, хорошего дня.
1: Ну, а мне достается финальное сообщение от Савы Хова 2152, автовокзал, привет Александру, Вадиму, Бульбовозу, всем хороших выходных и настроения. Что касается улова, здесь есть автомобиль Renault с номерами 8088. На этом, мне кажется, стоит заканчивать этот час как минимум.
0: Ну вот, тем более, пойдем в следующий. Что нам тут осталось? Да ничего.
2: От

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском районе стартовала заготовка кормов. Со строгим соблюдением технологий косовицу проводят в хозяйстве «Мазловогаз». Котелки в поля выехали на 9 дней раньше, чем в минувшем агросезоне. О готовности техники позаботили заранее, чтобы удачно стартовать. Как сообщила Билтелерадиокомпания, сейчас убирают высокобелковые культуры. Аграрии отмечают, что трава показывает себя хорошо, перезимовка прошла успешно, все подкормки были проведены вовремя и в сроки, и урожайность высокая. В планах в сравнении с прошлым годом увеличить заготовку сенажа на 2000 тонн. На Витебщине, по информации облсельхозпрода, необходимо скосить 210 тысяч гектаров трав. С первого коса на условную голову скота планируется заготовить 11,3 центнеров кормовых единиц.
0: Экономика.
1: Ежегодно агроэкоусадьбы Витебской области посещают около 40 тысяч туристов. Об этом на областном форуме «Агростарт. Территория возможностей» сообщила зампредседателя комитета экономики Витебского облсполкома Елена Ворздыка. В Витебской области зарегистрировано 189 субъектов агроэкотуризма. Со времени принятия указа о мерах по развитию агроэкотуризма, то есть 2006 года, более чем в 10 раз увеличились поток туристов и выручка от оказания услуг. Средняя продолжительность пребывания в агроэкоусадьбах 4 дня, средняя продолжительность пребывания на всех турабъектах области 2 дня. Зампредседателя комитета экономики добавила, что развитие агроэкотуризма на селе – это перспективное направление. Это в первую очередь устойчивое развитие территории, создание рабочих мест, рост доходов населения, а также сохранение природного и культурного наследия. Эксперты областной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили о запрете на любительское рыболовство на Полоцкой ГЭС. Речь идет об участке западной Двины ниже по течению реки от плотины Полоцкой гидроэлектростанции на расстоянии 2300 метров до границ населенного пункта Бояра Полоцкого района. Нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий рыболовства. В случае добычи рыбы в запрещенном месте нарушителям будет предъявлен вред, причиненный окружающей среде, исчисленный в тройном размере за каждую незаконно добытую особь рыбы. Более 4000 десятиклассников Витебщины отправятся на учебно-полевые сборы. Об этом сообщила газета «Витебские вести» со ссылкой на отдел общеобразовательной подготовки Главного управления по образованию облсполкома. Там сообщили, что учебно-полевые сборы, которые стартуют 26 мая, являются нововведением текущего учебного года. Это неотъемлемая часть такой дисциплины, как допризывная и медицинская подготовка. На протяжении 10 дней юноши будут проходить сборы на базе палаточных и непредвижных лагерей, войсковых частей, стационарных лагерей и центров допризывной подготовки в круглосуточном режиме. Для девушек предусмотрены практические занятия на базе учреждений здравоохранения, региональных подразделений Белорусского общества Красного Креста и региональных подразделений МЧС. Также ребята посетят музеи и займутся благоустройством памятников погибшим воинам. При этом в отделе общеобразовательной подготовки подчеркнули, перевод учащихся в 11 класс проводится по итогам сборов, а отказ от них равносилен прогулу занятий. Освобождение от учебно-полевых сборов можно получить только по медицинским показаниям.
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер.

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот Пыль нам только что, ребят, про какие-то красивые места, да? И знаете что? Вот, ну, Япония, красивое же место, правильно?
2: Да.
1: Там однозначно есть на что посмотреть, но оно не только красивое, но еще и люди там умные, потому что у них, во-первых, лень считается болезнью, если так можно формально это назвать, и есть методы лечения. Что мне больше всего в этом понравилось? Нет, на самом деле, очень полезные лайфхаки.
2: Так.
1: Начинать стоит с правила одной минуты. То есть начинать все настолько помалу, чтобы мозг просто не мог сопротивляться. Образно говоря, хотите начать заниматься спортом, делайте одно отжимание со старта, все. Один раз отжались, пошли дальше. Не хотите вы там, я не знаю, разговаривать с утра, бесит вас все, сказали только одно предложение, развернулись и ушли. Начинайте работать, вот, образно, включили компьютер, одну минуту поработали, встали и просто навернули круг вокруг рабочего стола. Мозг просто перезагружается и настраивается на то, чем вы собирались действительно заниматься. Желание становится больше, к действиям позыв какой-то становится особенный, и на следующий день вам это будет сделать уже не так сложно.
2: То есть постепенно увеличивая, но начинать с самого меньшего. Знаешь, мне интересно, как работают радиостанции японские.
1: Доброе утро. Все, выключили, до свидания.
2: Все, у меня лень. Доброе утро. Все, я пойду лечиться. Завтра скажу 4 слова вам. Видите, друзья, а это значит подтверждение тому, что мы абсолютно не больны никакой ленью, поэтому раз будет шоу, продолжается с большим набором слов.
0: Слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: «Радио Витебск».

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
8: Там, где ваш бизнес.
9: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
11: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в

0: вот такие у нас бывают тоже пазлы, вы знаете. Вот хлебом не корми, дай чужие сны порассматривать, послушать. Поэтому, вот, друзья, с четверга на пятницу мы с вами знаем вещи, приметы, вещи, все. И вообще, в пятницу хочется верить во многое.
1: Во многое, конечно, во многое нам хочется всем верить, потому что однозначно бывают абсолютно разные события, которые нам снятся. И в целом есть такие, которые хотелось бы, чтобы сбылись на самом деле. Поэтому прямо сейчас предлагаем вам присылать буквально в нескольких словах те сны, которые вы видели в эту замечательную ночь. Возможно, мы сможем чем-то помочь или подсказать, в каком направлении вам все-таки стоит двигаться для того, чтобы получилось именно так.
0: А, да, как в песне пелось, в эту темную ночь никто не в силах им помочь, но мы, тем не менее, можем вам помочь с определением ваших сновидений. Поэтому, да, коротко, в нескольких словах, что вам там приснилось, запомнилось, присылайте, мы вам все это по соннику расскажем. Да, сами не придумываем, только по сонникам. Поэтому погнали, полетели.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: хочешь окна заменить, нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Да, друзья, мы тоже газуем, потому что сообщение у нас действительно тоже имеется. Давайте сразу к делу. Переходим к Ине, потому что первая она с нами связалась, и, собственно, ей снилось, что она очень долго мылась под душем, долго и много. И здесь все очень даже положительно, потому что, Ин, не знаю ваше семейное положение, но замужней женщине, если снилось купание в душе, это добрый знак, который говорит о желаниях обновить семейные отношения, как-то освежить ваши чувства. В общем, наполнить дом гармонией, если очень аккуратно выразиться. Для одинокой же женщины увидеть во сне купание – это значит, что грядут позитивные перемены, которые будут связаны с вашей личной жизнью. И плюс ко всему еще обретете уверенность в себе. Поэтому тут выбирайте, что вам ближе.
3: Так, Ольга у нас говорит: доброе утро, снилось очень много цыплят. Ну, я сразу вспомнил, цыплят по осени считаю.
2: А да? Я вспомнила фотографию, мне Андрей прислал в понедельник, и там коробочка с цыплятами была, я сразу представила.
3: Ну, смотрите, здесь два варианта. Либо вы поговорки на ночь учили, либо пересматривали рубрику «Лови момент». Вот эти вот фотографии за неделю. Но, тем не менее, есть и значение для данного сна. Смотрите, замужней женщине, если приснилось, что вокруг нее множество цыплят, сон обещает приятные домашние хлопоты, гармонию в семье, возможность радоваться совместному быту. Вот. А одинокой женщине увидеть во сне много цыплят – это знак того, что в ее жизни появится некто, требующий заботы или внимания. Возможно, этот сон сулит новые важные знакомства или скорое вступление в новый коллектив. Поэтому вот-то выбирайте опять же, что вам ближе подходит.
2: Мне кажется, у девчонок все пошло в нужном направлении. Да. Теперь посмотрим с мужской стороны, что у нас получается, потому что есть у нас Андрей, и у него, на самом деле, сон достаточно веселый. У него на огромном зеленом лугу танцевала собака. И такое может быть. Вот поэтому давайте разбираться. Зеленые пышные луга – это успех в делах и богатство, между прочим. Что касается танцующей собаки, то вы получите какую-то удивительную весточку от своего друга. Но не факт, что, конечно, от того, которого, возможно, вы где-то там рядом видели мельком во сне, даже если вы не помните или помните. Вот, человек может быть посторонний, но весточка будет прям такая супер какая-то.
3: Ну, так неспроста же говорят, когда письмо раньше приходило. Танцуй, тебе письмо. Вот, собственно
2: говоря.
3: Ах,
2: вот как это должно выглядеть.
3: Возможно. Только здесь в роли посланника выступал пес. Ну, все, замечательно. Спасибо, что поделились своими снами. Это, как всегда, интересно и здорово рассматривать. Вот нам ничего не снилось, мы сразу скажем. Поэтому просили у вас.
4: Что снилось?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Россия укрепляют оборонный потенциал на фоне военно-политической ситуации на Западе. В милиции Витебщины сообщили о том, что прямо сейчас проходит основной этап квалификационных испытаний на право ношения черного берета. Ученые Беларуси сообщили, что потепление климата открыло для белорусских аграриев новые возможности в выращивании овощей, фруктов и ягод. В начале следующего часа об этом и другом подробно и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
8: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио.

0: Time.
1: Друзья, ну вот есть классное, замечательное событие на сегодняшний вечер. Во-первых, это футбольный матч клуба МЛ Витебск, но во-вторых, еще будет и суперзвезда Газан Витебский. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана 22 мая. Сегодня в 20:00 стадион ВЦСКА, вход свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов, велосипеды, увлажнители, Яндекс.Станции и многое другое. Главный приз — iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя.
2: А теперь давайте, друзья, будем сначала доигрывать, а потом узнавать имя счастливчика, который, возможно, сегодня с какой-то новой своей вот этой амуницией, если это так называть можно, пойдет уже на этот самый классный матч. Поэтому прямо сейчас предлагаем забрать последнего человека в наш список претендентов, а дальше дело за малым. Крутим наш волшебный круг и узнаем имя человека, который заберет себе классный подарок от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Все верно, на ваши варианты принимаем Viber 7071-071, код 29. Кто первый ответит на вопрос, тот и попадает в список сразу же. А вопрос сегодня звучит следующим образом. Вот, естественно, все знают, что на стадионе ВЦСКА будет проходить сегодняшнее событие. А назовите, пожалуйста, общую вместимость стадиона ВЦСКА Витебск. Поехали.
0: Радио Витебск.

0: так, друзья. Ну что ж, смотрите-ка, у нас есть разные варианты ответов, потому что разные источники их пишут. Но есть все-таки тот вариант, который у нас оказывается верным и самым вот правильным. Знаете, вот это вот изначально то, что здесь некоторые прислали, например, 8144, это изначальная была вместимость стадиона. Вот, а потом проходил ребрендинг, где-то добавлялось, где-то убиралось, и в итоге осталась одна красивая цифра.
1: Ну, ты знаешь, это, опять же, мы можем также сослаться, да, на информацию, которая есть у нас в инстаграм футбольного клуба ML Витязь, потому что все-таки про их матч идет разговор. Поэтому, друзья, не обижайтесь.
0: Мы вам всегда говорили, что пользуйтесь социальными сетями.
1: Будем, да, ссылаться мы на этот источник, потому что, да, я понимаю, что Google наш дружный выдает именно 8144, тоже это дело мы успели посмотреть. И, тем не менее, есть действительно другой ответ.
0: Да, 8100 человек, такова вместимость стадиона в ЦСКА Витебский. Вот вы могли об этом информацию узнать в инстаграм-аккаунте футбольного клуба ML Витебск. Да, кто-то присылал 8350, кто-то присылал 8144, но мы остановимся на цифре 8100. И кто у нас? Кто у нас первый залетает в эту стезю? Для кого прямо сейчас мы будем крутить колесо? Вот это вот. Кто последний человек, который в наш вагон попал, зашел, я не знаю, не оплатил проезд и проехал зайцем прямо
1: в финал? Нет, подожди, почему не оплатил? В целом интернет был оплачен, человек смог прислать свой вариант ответа,
0: да,
1: поэтому
0: окей,
1: все
0: логично.
1: Легально, все законно. Девушку прекрасную зовут Оля. Последние цифры номера 0983. Именно Оля будет у нас сегодня финальным претендентом на классный бокс.
0: Замечательно, друзья. Дайте нам пару секунд.
2: Макс Тайм.
0: Все быстро, замечательно прошло, пролетело, и теперь также полетит вот этот вот волшебный, как ты его называла?
1: Волшебный круг.
0: Волшебный круг. Ой, миленько на самом деле звучит, поэтому все.
1: Ну, рандомайзер
0: запускаю,
1: это как-то грубо, понимаешь?
0: Запускаю и поехали. Людмила, Юля, Анна, Артем и Ольга у нас соревнуются сегодня за бокс от наших друзей и партнеров. Итак, вот потихонечку начинает останавливаться колесо.
1: Слушай, ну девчонки на этой неделе прям жгут.
0: Ой-ой-ой. Да ладно.
1: Единственный мужчина.
0: Нет, девушка Ольга, которая прямо сейчас залетела в список претендентов, становится победительницей. Знаешь, вот это невероятно. Здесь считанный миллиметр оставался до Артема, и все равно вот эта вот указочка выдала мне сейчас на весь экран слово «победитель» и имя Ольга.
1: Оля, ну мы вас можем только на самом деле поздравить с победой, потому что вот так
0: фартовый
1: вот взять...
0: Фартовый вы человек,
1: да,
0: Оля.
1: Да, взять за две минуты просто победить раз и победить два, это не каждому дано, поэтому я уверена, что пятница сегодня у вас будет какая-то, ну, невероятно классная. Конечно же, будем ждать вас тоже на матче.
0: Поехали, погнали!
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: адресу проспект Строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: иногда не знать английский язык. Вот что-то прекрасно поют на легком вайбе таком. И знаете, улыбка во все 32 распластается. Вот сразу представляешь какой-то отдых себе.
1: Так там и надо представлять отдых за мили отсюда, понимаешь? Вот все в таком духе. Да, и все о любви, конечно, ну, все само собой. В общем, друзья, если у кого-то такой же отдых планируется на выходные, можем только позавидовать.
0: Ну и знаете, неспроста здесь про мили поется. Это ж в милях измеряется где-то там, на курортах, странах, дальних, да. Поэтому вот, чем не повод взять, например, билетики махнуть на выходные. Не знаю, какой из этого отдых получится. Короткий, но, возможно, яркий. Вот, а мы с вами в следующем часу услышимся. Тоже короткая пауза у нас будет.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: belly dancer. В Витебске 9 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь и Россия укрепляют оборонный потенциал на фоне военно-политической ситуации на Западе. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Олейник в ходе заседания постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по политическим вопросам. Парламентарий обратил внимание на милитаризацию экономик, увеличение военных бюджетов, размещение натовских контингентов и проведение масштабных учений у границ союзного государства. Все это не может оставаться без внимания, и страны анализируют ситуацию и принимают исчерпывающие меры для укрепления оборонного потенциала, в их числе размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и российского ракетного комплекса «Орешник», сказал председатель постоянной комиссии. Он подчеркнул, что эти шаги являются исключительно защитной мерой, предусмотренной в том числе белорусско-российским договором о гарантиях безопасности в рамках союзного государства.
1: В Беларуси.
2: Потепление климата открыло для белорусских аграриев новые возможности выращивания овощей, фруктов и ягод. Об этом рассказали на пресс-конференции на тему перспективных направлений работы ученых-аграриев. В последние годы в Беларуси удается получать урожай персиков и абрикосов, которые раньше считались нетипичными культурами для местного климата. Однако, как отметили эксперты Нацакадемии наук, многое по-прежнему зависит от погодных условий. Пришла эта зима, и практически по всей территории Беларуси и персик, и абрикос был поврежден сильными морозами, но некоторые деревья удалось спасти. Помимо этого, благодаря более теплой погоде расширяются возможности выращивания лука из семян. По словам ученых, такую технологию уже успешно применяют даже в Витебской области. В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты назвали студенческие отряды важным элементом вовлечения молодежи в экономическую и социальную жизнь страны. Участники отрядов работают в различных сферах, включая образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, промышленность и сервис. Говоря о механизме работы, в Минтруда пояснили, что охрана труда является приоритетом. Принимающая организация обязана создать безопасные условия труда и быта. Все участники проходят обязательное обучение, инструктаж и стажировку. Работа студотрядов находится под постоянным мониторингом Департамента госинспекции труда. В 2025 году госинспекторы проверили 633 организации. Выявлено 381 нарушение. Мониторинг будет продолжен, добавили в Минтруда.
1: Новости региона.
2: В милиции Витебщины сообщили о том, что прямо сейчас проходит основной этап квалификационных испытаний на право ношения черного берета. На старт 8-километрового марш-броска вышли 93 сотрудника милиции, в том числе 8 девушек. Им предстоит пройти усложненную полосу препятствий в полной экипировке, выполнить упражнения по стрельбе из автомата и пистолета, выстоять в учебных спаррингах с несколькими соперниками. Марш-бросок сотрудники проходят группой, обеспечивая безопасность товарищей, и не могут перейти к следующему испытанию, пока этап не завершат все бойцы из четверки. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели. Проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. В Витебске днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Влад Кузьмины, Настя Гордеева. На волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в Радио.

0: Шоу на радио Витебск.
1: Ой, друзья, представляете, вот попалась на глаза такая новость, что оказывается треть женщин стран СНГ, ну, то бишь, в большинстве случаев это Россия, Беларусь, да, проводилось исследование, получают от мужчин шаурму и роллы в качестве подарка, следует из данных опроса. Представляешь?
2: Ничего себе. Я не знаю, на самом деле очень обидно. Мне кажется, это такой, знаешь, жест доброй воли, знак внимания, называй как хочешь, но подарком вот шаурму я бы точно не звала. Ладно, еще там, знаешь, какой-нибудь сет роллов, там, на 10 килограмм, там, видеть, не знаю, там, сердечко, тортика, чего-нибудь.
1: Да-да-да, сертификат тебе на каждый день по килограммчику, да, или, например, ну, да, там
2: уже... Ну, от такого подарка я бы не отказалась, если честно.
1: Смотри, но что самое интересное, 16% из опрашиваемых мужчин считают презентом, то бишь подарком, свою чистоплотность. Например, не разбрасывать носки.
2: Кто бы сомневался, спасибо, ребят, вы такие добрые. Но, знаешь, ладно, эти подарки все-таки лучше, чем если бы дарили, например, окрашенные огурцы, потому что такое тоже имеется. А вот в Индии произошла такая ситуация. На вокзале какие-то там девчонки, женщины торговали огурцами. Понятное дело, жара, все дела. Огурцы портятся. Они, недолго думая, просто начали их макать какую-то зеленую жижу, дабы придать им какой-то привлекательности. Ну, собственно, люди тоже долго не думали. Естественно, вызвали полицию. Там все дела вот эти вот произошли. Оказалось, что воду с пищевым красителем они смешивали, поэтому опасности для здоровья, конечно, не было. Но зато, да, продать они успели, наверное, явно много.
1: Зато знаешь, тут с ними не поспоришь, как вот эта вот есть фраза, что на коробке, то и в коробке. Коробок-то не было, а значит, кто знает, как выглядят огурцы. Можно было сослаться и на это.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

Ну, не знаю, насколько прям про авто пойдет у нас с вами разговор, но про человека, которому с авто не повезло, это факт. Потому что, друзья, интересная ситуация произошла у нас в Техасе. Есть один замечательный человек, который купил себе Tesla Cybertruck. То есть это та модель, в которой есть функция, которая называется Wait Mode. То есть человек...

0: Это все понятное дело. Но самое интересное, в чем он был обвинен? В управлении транспортным средством в закрытой зоне, понятно? И отсутствием действующей регистрации на лодку. То есть то, что машина утонула, это не стало подтверждением того, что лодка она не является.
1: В принципе, смотри, если кузов этого кибертрака снять, отпилить и перевернуть, то, в принципе, чем-то на катерочек похоже. На такой маленький легкомоторку.
0: Да, она в целом по модели немножечко и похожа на катерочек.
1: Ну вот.
0: Но, понимаешь, она утонула. Ну, почему бы не объяснить, что это все-таки машина?
1: Видимо, приставка вот эта вот Wave Mod сработала и для полицейских. Все, что может передвигаться по воде, отдельная регистрация.
0: В общем, друзья, это знаете, как с телефонами, где есть вот эта защита от водного режима, это работает на брызги, а не на утопление. Так же и с машиной. По луже проедет, дальше не лезьте.
1: Поэтому тут, вы знаете, есть такая поговорка хорошая. Раньше машины делали инженеры, теперь маркетологи. Вот судите сами.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: я знаю, где мы с вами, друзья, сегодня уже однозначно можем чилить. Конечно же, на стадионе ВЦСКА. Потому что, ну, во-первых, Газан в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая в 20:00 стадион ВЦСКА. Вход, конечно, как всегда, свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда нашего города ждет нас на матче. Поэтому, друзья, абсолютно все и каждый, милости просим, приходите, заходите и участвуйте.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госавтоинспекция проведет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!». У Финляндии у границ России стартует крупнейшее военное учение «Карельский меч». Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию, посвященную организации торговли в сельской местности. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С 21 по 24 мая в Грин. Бекон славянский, копчено-вареный, 13,99 за килограмм. Нектар СИС, 6,59 за 1 литр 600 миллилитров. Корм влажный Феликс, 89 копеек за 75 грамм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by, 375-44-560-60-61.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио.

0: момент.
1: Вот, друзья, все мы знаем, для чего же существует наша рубрика «Лови момент». А вот то, чего мы не знали, ну, по крайней мере, я не знала этого до последних нескольких минут, это о том, что самая дорогая фотография в мире была продана за 6,5 миллионов долларов на минуточку. Вау. Фото сделано в 99-м году, и в 14-м только было продано. Mm-hmm. Вот за такую баснословную сумму. Поэтому, в целом, мне кажется, нам с вами действительно стоит пользоваться случаем и ловить момент, потому что для нас не стоит абсолютно ничего потратить несколько секунд для того, чтобы просто сделать какой-то кадр на память. А вдруг выстрелит?
2: Представляете, через 10 лет вы за свое фото, которое сделали просто вот здесь и сейчас, чтобы прислать в рубрику, получите несколько миллионов долларов.
1: Ну, всякое в жизни бывает. Хотя, а вдруг кто-то увидит?
2: Хотя, знаешь, я бы сказал так. Фотографии наших участников рубрики бесценны. Вот, не поддаются абсолютно ничему. Поэтому, друзья, фоткайте все то, что окружает вас, и присылайте вот Viber, Telegram 7071 071. Для вас все это имеется. Как всегда, за нами не заржавеет. 3, 2, 1, фото.

0: Прекрасные фото уже успели прилететь к нам в мессенджер, друзья. Но если кто-то не успел, буду напоминать вам на всякий случай наши номера 7071-071. Вайбер, Телеграм, присылайте свои фото, которые делаете здесь и сейчас. Конечно, всем интересно.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Юмористическая перепевка в интернете этой песни. Не скучай, любиться не обожаю, а скучай.
1: Новомодные словечки.
0: Новомодные словечки пошли, да. И тем не менее, знаете,
1: ладно,
0: еще
1: у нас с тобой роскошный максимум. Давай будем так уж говорить.
0: У нас роскошный максимум — видеть такие виды на фотографии,
1: вот,
0: которые
1: вот
0: присылали.
1: Вот, я тебя об этом же.
0: Ну вот смотри, например, Сергей находится в пути, и знаете, что-то тучка несется откуда-то. Очень темная такая, Сергей. Дайте знать, где вы находитесь, чтобы мы успели. А Андрей говорит: по кольцевой в районе Октябрьского кольца. Вам привет и отличной пятничной смены. Спасибо большое. И тут тоже тучи хмурые.
1: Вот на самом деле тебе в компанию можно добавить еще и Сашу. Он тоже у нас где-то по городу катается.
0: Да.
1: А Вова уже приплыл, можно и так сказать, потому что он прямо сейчас рыбачит. Говорит, вот такого карасика поймал где-то в Австрии.
0: Mm-hmm.
1: Может быть,
0: неплохо.
1: И такое. Да, технику тут для тебя тоже нам прислали. Множество, огромное множество цветов, дачных участков присылают нам девчонки. Но Юлии я завидую больше всех, потому что у нее весь диван, кровать или что это такое, завалены разными пиццами, картошечкой, курочкой. В общем, все самое
0: прекрасно,
1: вкусное.
0: Прекрасно. Еда — это замечательно. Друзья, кстати, уже в следующем часу мы тоже не заставим долго ждать, разыграем классную, вкусную, горячую пиццу. Ну и, конечно же, спасибо всем за вот эти вот фото цветов от девушек.
1: Но... А Ани за кота.
0: А Ани за кота. Вот такие вот дела, друзья. Хотите посмотреть поподробнее все фотографии? Заходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Через несколько музыкальных там появится вся подворка.
2: Лови момент. Реклама на «Радио Витебск».
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: что же нам еще хочется в эту пятницу? Да ничего, да знаем мы, чего хочется. Просто, знаете, чтобы все были сыты и отдохнувшими.
1: Вот, не знаю, я бы сходила вот так, Юле в гости на пиццу, почему бы нет? Выглядело достаточно аппетитно. Если, кстати, кто-то нам не доверяет, то, пожалуйста, в телеграм-канале уже есть полная подборка, поэтому, друзья, можете смело смотреть, наслаждаться фотографиями.
0: Ставьте лайки, реакции, не забывайте подписываться на наши социальные сети и, в принципе, комментировать, участвовать во всем этом. Это вам плюсик в карму на выходные дни, чтобы все прошло максимально прекрасно и плодотворно. Ну а наш плодотворный час заканчивается, и мы стартуем в финальный.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности правоохранительных органов и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 46. Также отмечается, что отделом организации обработки мошеннических операций заблокировано 14 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Приостановленные расходы операции по 130 счетам. Задержан курьер, работавший в интересах аферистов. Госавтоинспекция проведет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!». Газета «Днепровская правда» сообщает, что он пройдет с 25 мая по 5 июня. Главная цель – привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. В дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Также в преддверии летних каникул 29 мая будет объявлено как единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе».
0: В мире.
1: В Финляндии стартовали крупнейшие военные учения «Карельский меч». Они развернуты в трех регионах, которые находятся в непосредственной близости от российско-финляндской границы, сообщает информагентство «Спутник Беларусь». Всего в маневрах задействованы порядка 10 тысяч военнослужащих, включая контингенты из Великобритании и США. Как сообщили в финских сухопутных силах, учения носят плановый характер и направлены на отработку взаимодействия подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию, посвященную организации торговли в сельской местности. Жители области могут сообщить о фактах ненадлежащей организации торговли, а также высказать предложения по повышению уровня обслуживания. Сообщения будут приниматься сегодня до 13, а также с 14 до 16 часов по номеру 802-12-37-54-53. Информацию также можно направлять по электронной почте комитета с пометкой «Торговля в сельской местности». Это все новости к этому участку. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. Витебский днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаете, друзья, сегодня у нас немножечко похолодало, поэтому я предлагаю греться на волне. Собственно, греемся мы чем? Обнимашками, правильно? Говорят же, что человеческое тепло дороже золота. Ну и вот, нашла я исследование. И такие у нас тоже проводятся. Исследование состояло в том, чтобы выявить, сколько раз в день нужно обниматься для счастья. Так сказать, золотой стандарт вывести. В общем-то, опросили огромное количество исследуемых от 18 до 74 лет и спрашивали, сколько человек они обнимают ежедневно. И на самом деле около 38% обнимали всего одного человека, 31% двух-трех. И только 6% сообщили, что обнимают четырех и более человек. И, между прочим, касается это в основном профессии. Воспитатели, педагоги, ну и тому подобное. А вот около четверти, к сожалению, вообще не обнимаются.
2: Никого не обнимают. Слушай, ну здесь, наверное, еще не дело в том, например, одного человека сколько раз в день обнять. Вот, потому что это ж может быть один человек и один раз в день, а может быть один человек и неизмерное количество раз в день.
1: В общем, суть в том, понимаешь, что чем больше ты обнимаешься, тем меньше у тебя шанс на депрессию. Такие выводы сделали исследователи.
2: Все, запомним эти слова, как святой Грааль.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Все. Пятница официально фактически закончилась. Подумаешь, 10 утра, это не важно, это ни о чем не говорит.
2: Вообще.
1: Ну а зачем? Зачем нам думать, если можно не думать? Доверить такое важное дело всего лишь телефону. Потому что надуматься мы еще успеем с вами. У кого-то свои проблемы, у кого-то рабочие моменты. Поэтому прямо сейчас будем просто немножечко расслабляться. Мы предлагаем же вам поучаствовать в нашей рубрике «Даже не думай». И, собственно, чтобы автосполнение вашего телефона продолжило стартовую фразу, которую совсем скоро мы вам озвучим.
2: Смотрите, вот в общем так, у нас для вас есть, во-первых, вот эта вот самая фраза, а во-вторых, вы ее когда вводите, Viber, Telegram, 7071-071, там вам сразу начинают предлагать слова, этакие интересные, как минимум три. Вот вы и нажимаете, выбираете, которое вам понравится, таким образом формируете предложение. Все это нам присылаете, а мы зачитываем, смеемся все до упада, хохочем, где-то, возможно, завидуем, где-то, возможно, понимаем и принимаем
1: все близко. А где-то предполагаем, что же вас ждет?
2: Совершенно верно. Поворотов вот этих вот сюжетов будет масса. Поэтому выдаю вам стартовую фразу. Посмотри в мои глаза, там. Вот, и троеточие. Вот, да, как будто бы...
1: Романтику в пятницу понесло.
2: Ну, возможно, на романтику, возможно, знаешь, после вечера, когда приходишь домой с утра, и ты говоришь, посмотри в мои глаза, дорогая, там. А дальше пускай она продолжает. Только здесь автозаполнение. Друзья, на все про все будет несколько музыкальных минут. Действуйте, напоминаю стартовую фразу. Посмотри в мои глаза, там.
3: Твое утро разбудит шоу. Новинка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
8: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
9: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы.
10: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай!

0: Чего нам стесняться? Мы вон зачитываем и хихикаем вот между собой здесь с Настей Гордеевой ваше продолжение фразы, а теперь все это разгласим. Ну, действительно, классные, интересные, юморные такие получились продолжения.
1: Напоминаю. А некоторые очень жизненные, я бы сказала.
0: Да, совершенно согласен. Напомню, стартовая фраза была «Посмотри в мои глаза, там». А дальше автозаполнение заработало за вас. Итак, что же получилось? У Ани получилось. «Посмотри в мои глаза, там есть несколько вопросов, которые мы с тобой сможем встретиться». И так, я понимаю, обсудить там дальнейшее слово
1: должно было быть.
0: Надо было
1: продолжить еще немножко.
0: Да. А у Александра получается «Посмотри в мои глаза, там есть все необходимое для комфортного отдыха». И всему коллективу «Радио Витебск» хорошего дня.
1: Слушай, прекрасные сообщения. Продолжу такую тенденцию. Владислав нам присылает. «Посмотри в мои глаза, там и тут. Я очень жалею, что задал тебе этот вопрос. Возможно, просто что-то пошло немножечко не по плану. Тем не менее, опять же, жизненно». Есть еще и Света, говорит, «Посмотри в мои глаза, там есть все необходимое для тела с экстрактом ромашки, и не только в понедельник».
0: Да, там по понедельникам в глазах не экстракт
1: ромашки. Я так понимаю, там просто после встречи со Светой надо успокоительное.
0: Ну, или минералка. Надежда нам пишет, «Посмотри в мои глаза, там есть несколько вопросов». Вот сколько вопросов возникают много у людей, которые смотрят друг другу в глаза.
1: Неудивительно.
0: Да. Екатерина говорит, «Посмотри в мои глаза, там на нос, и сразу видно, что я класс».
1: А тут без лишней скромности. Хорошо. Да. Переходим к Ирине, которая пишет, «Посмотри в мои глаза, и поймешь, как это работает». Вот такие ответы можно найти, друзья, если просто присмотреться. И вариант от Ани. «Посмотри в мои глаза, там все норм будет в конце месяца, когда я буду самым большим». Дальше такая подпись, «Твой живот».
0: Ай, супер, класс.
1: Что-то надо было добавить.
0: Слушайте, Юрий Михайлович нам пишет, как все серьезно. «Посмотри в мои глаза, там все вопросы по телефону решаются или что-нибудь другое. Так, имеет место быть». А есть у нас Петр, говорит, «Посмотри в мои глаза, там есть все, что нужно для гордости». О, круто.
1: Хорошо, принимается. Сергей говорит, «Посмотри в мои глаза, там есть такие же люди, которые говорят, что я очень сильно люблю тебя». Ушли в романтику. Хорошо, «Посмотри в мои глаза, там твое отношение ко мне», пишет нам Аня.
0: Знаешь, вот сразу вот эта интонация чувствуется, с которой ты прочитала, поэтому, ну, давай
1: это
0: посмотрим.
1: Это претензии, если что. Даже не капслоком написано, попрошу заметить.
0: Ладно. Так, двигаем дальше. Людмила у нас есть, говорит, «Посмотри в мои глаза, там есть несколько вопросов, которые мы сможем сегодня решить». А из Ксении говорит, «Посмотри в мои глаза, влюбленные, с уважением, Александр».
1: Хорошо, тоже неплохо.
0: Официально такое.
1: Ну, собственно, нам осталось только подытожить все это сообщением от Татьяны. «Посмотри в мои глаза, там есть еще один вопрос по поводу того, что я тебе писала и что ты мне не говорил».
0: Но все-таки финальная за Александром
1: так,
0: будет.
1: Да, посмотри. Александр еще у нас остался.
0: Давай.
1: «Посмотри в мои глаза, там есть несколько вопросов, которые нужно будет сделать в ближайшее время».
0: Вот, кстати, этим и займемся, потому что в ближайшее время нам необходимо послушать следующий трек.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. МЛ Витебск примет футболистов в Гомеле в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси. Встреча лидеров первенства с гомельчанами начнется в 20 часов и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». На прошлой неделе МЛ Витебск разгромил на выезде дзержинский «Арсенал» со счетом 3-0 и остается единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Гомель неожиданно проиграл на своем поле дебютантам высшей лиги футболистам Барановичей, для которых эта победа стала первой в элитном дивизионе. Еще ряд встреч состоится завтра. Бобруйская «Белшина», Новополоцкий «Нафтан», Минская «Ислыч», Витебск, Дожинский «Торпедо» «Белас», Минск, Брестская «Динамо», «Арсенал». Футболисты «Гродно 93» вышли вперед в золотой серии 34-го чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». В первом поединке на площадке Лидского спорткомплекса «Олимпия» подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли баскетболистов Минска со счетом 68-54. Действующие чемпионы лишь в начале встречи позволили минчанам выйти вперед, а затем полностью контролировали ход игры и одержали победу с перевесом в 14 очков. В субботу в Лиде пройдет второй матч, а 27 мая Минск примет «Гродно 93» на своей арене. Юные шахматисты из Витебска привезли бронзу с республиканских соревнований. Спартакиада по шахматам прошла в Минске. В ней приняли участие спортсмены, занимающиеся в группах и секциях по месту жительства. Команда Витебской области по итогам состязаний заняла третье общекомандное место. В составе нашей дружины выступали Софья Блажевич, Степан Ткачев, Алина Вальшонок, Алина Почепко и Яна Ткачева. Газета «Витебич» отмечает, витебляне регулярно занимают призовые места на разноуровневых соревнованиях. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Вокал стиля на волне радио Витебска. Сегодня Газан раздаст стиля уже на стадионе ВЦСКА Витебск. Газан, Витебске, приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая, сегодня в пятницу в 20:00, стадион ВЦСКА, вход свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Наша музыка на радио Витебск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: Второй завтрак.
1: Пятничный второй завтрак, друзья. И, между прочим, это не может не радовать, потому что прямо сейчас кто-то будет выигрывать вкусную пиццу, а, возможно, уже сегодня вечером ее кушать. Ну, а не сегодня, так в понедельник, либо во вторник, в общем, когда захотите. Это можно делать, ну, ежедневно. Не знаю, насколько полезно для здоровья, но в удовольствие это однозначно. Поэтому напоминаю, номера студии 60-20-60-60-20-70 — это то, что вам действительно пригодится.
2: Да, в борьбе за погоней к лету я выбираю себя. Это я так прочитал на просторах.
1: Я выбираю пиццу.
2: На просторах интернета. А здесь, да,
1: пиццу из закрытого купальника. Все, остается только так.
2: Да, пришли в тележке, посидели, поехали назад.
1: Не дави на больное.
2: Ой, ладно тебе. В общем-то, друзья, мы прямо сейчас кому-то из вас ее отдадим. Конечно же, мы просто так это не сделаем, потому что у вас, во-первых, документов нет, как говорили в мультфильме одном известном. Ну, а документ, чтобы ее забрать, это правильный ответ на поставленный вопрос. А правильным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников волны радио Витебск. 60-20-60-60-20-70. Наши номера эфирной студии. Итак, вопрос у нас сегодня звучит следующим образом. Что сгорает у тех, кто впервые решил приготовить? Ну вот, как-то вот так. И звонки уже поступают. Давай знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ага, вот
1: кто-то
2: так.
1: Кто-то хотел, но, наверное, подумал все-таки про летний сезон.
2: А вот представляете, последняя секунда решить могла все. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, что пригорает?
3: Колбаса.
1: Не колбаса.
2: А, не колбаса. Спасибо большое. Не колбаса пригорает.
1: Мы просто сырое едим.
2: Да. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Что у нас пригорает?
3: Картошка.
2: Не картошка.
1: Хотя у кого-то там, по-моему, подгорало.
2: Да.
1: У тебя картошка.
2: У меня подгорает не только картошка в последнее время.
1: Об этом история умалчивает.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну что, подгорает?
4: Яичница?
2: Нет, не яичница.
1: Но таких вариантов ответа было много. Буду сразу озвучивать второе место популярности.
2: Все верно. Так, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Ну что же у нас пригорает?
4: Мясо.
2: Нет, не мясо. Тоже имелся вариант. О, и становится интереснее.
1: Нет, ну,
2: друзья,
1: в целом, по-моему, только единственное из того, что нам надо, там не назвали.
2: Да. 60-20-60-60-20-70. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Ну что пригорает?
5: Блины.
2: Вот, ну все, все есть у нас победительница. Все, замечательно. Да, абсолютно
1: не
2: все
1: назвали. Не
2: назвали
1: только... Нет. Один вариант от Насти Дроздовой. У нее сгорал мозг.
2: Да,
1: это
2: ну и хлеб.
1: У нас
2: у звукорежиссера Андрея Кубика. Как ваше имя?
5: Анастасия.
2: Анастасия, очень приятно. Настенька, скажите нам, пожалуйста, у вас блины часто подгорали?
5: Ну, поначалу да, сейчас это у меня очень хорошо получается.
2: А вы, к вам подходит поговорка «первый блин комом»?
5: Уже нет.
1: Мне кажется, ты знаешь, это звучит как приглашение на блины. Вот.
5: Да, можно.
2: О, все, мы
5: здравствуем.
2: Мы, с Гордеевой заканчиваем эфир и выезжаем к вам. Так, Настенька, пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
5: Передаю привет своему мужу, который сейчас на работе, ну и всем своим знакомым.
1: Ну, и это замечательно, на самом деле, потому что солнышка нету, а вот ваши теплые слова явно кого-то уже успели согреть. Настя, вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на линии, мы вам расскажем, где и как вы заберете свою вкусную горячую пиццу. Друзья, ну а мы с вами давайте слушать, какие варианты ответа были еще.
6: Блины.
7: Яичница.
6: Яичница.
1: Блины.
6: Мозг.
8: Блины.
9: Хлеб.
10: Картошка.
6: Плов.
7: Блины.
11: Мясо.
1: Блины,
2: плов,
1: мозг,
2: плов,
1: блины,
2: забыли.
1: Хлеб, блины, плов.
2: Да, но тем не менее, блины явные фавориты, поэтому все, наша победительница оказалась права. Все, ребята, пока, услышимся через несколько музыкальных.
0: Твое утро разбудит шоу.
12: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
13: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
14: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
6: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobill.by.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ну что вы там рассказываете? Работать собираетесь еще, да? После 10:55 и после 11. Да,
2: а мы на выходные. Там? Всем пока.
1: Смотрите, Гордеева ушла. Все, пока, Настя. Тем не менее, мы здесь еще с вами несколько секундочек поговорим, пообщаемся. Да, в смысле, о чем? Ну, о чем разговаривать? Ну, всем будем желать, конечно же, приятных выходных. Слушайте, вы платите все то, что хотели за неделю. О, хватит вам два дня на это? Давайте. Что ты на меня?
2: Я буду молчать. Работала, все.
1: Так смотрит, говорит, да, ты хоть сам понимаешь, что сказал, сколько людей тебя сейчас ненавидит в этот момент.
2: Вот, да, об этом я тоже успела подумать, поэтому ладно, друзья, чтобы разбавить немножечко вот все то, что нагнетал сейчас Влад, я вам просто пожелаю действительно, чтобы день закончился максимально быстро и легко, и, в принципе, я знаю помощника, кто сможет сопровождать вас в этом процессе, по крайней мере, в ближайшее время, потому что Наташа Баталка уже ждет нас за дверью, музыкальный бранч уже буквально через несколько минут ворвется в эфир, конечно, крутая новинка, не заставит себя долго ждать. Ну и голосовать. Голосовать призываю абсолютно всех и каждого. Наш телеграм-канал «Радио Витебск». Там все самое интересное. И, в принципе, там как раз-таки вы сможете оценить новинку, которую даст вам Наташа. Нравится, не нравится, потому что именно вы решаете, что вы будете слушать. Нет, я говорю, что люди
1: голосуй,
2: решают.
1: Голосуй, моя красавица. Вот, нравится, не нравится, голосуй, моя красавица. Ну, конечно же, только отборные хиты и треки для вас, друзья, всегда. В эфире «Волны» номер один в регионе. Слушайте, а если вы хотите уйти пораньше, то я вам предлагаю такой лайфхак.
2: Взять и уйти.
1: Ставите на рингтон просто песню «Эй, начальник, не хочу работать, не хочу работать». Ну и так ненавязчиво повторяйте, просите кого-нибудь позвонить вам энное количество раз. Вот и все. Вот такие вот лайфхаки и жизненные ситуации к вам от Влада Кузьмина и Насти Гордеевой. Все, это было «Раз будет шоу». Услышимся с вами в понедельник. Всем отличных выходных. Всем пока-пока.
2: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Стартовал ежегодный сбор военной безопасности и обороны Республики Беларусь. Он проходит на территории Лидского района под руководством министра обороны Беларуси. Обращаясь к участникам сбора, Виктор Хренин отметил, что военно-политическая обстановка в мире и непосредственно вокруг республики продолжает оставаться напряженной. Сегодня делается все необходимое, чтобы вооруженные силы оставались в боеспособном состоянии и были готовы выполнить поставленные задачи адекватно в складывающейся обстановке. Также глава оборонного ведомства отметил, что параллельно с вооруженными силами в систему подготовки территориальных войск интегрирован опыт современных военных конфликтов, в том числе и специальной военной операции. Продолжается активная работа по созданию центра подготовки территориальных войск в Борисове. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате атак пострадали 35 человек, один человек погиб. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информацию местных властей. Отмечается, что удары были нанесены минувшей ночью. Во время атаки в зданиях было 86 детей, 35 из них получили ранения разной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов общежития. В зоне обрушения продолжают оставаться дети, поиски продолжаются. В городе в результате атак беспилотников также повреждены административные здания, магазины и частные дома.
1: В мире.
2: Массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков произошли в Париже. Инциденты зафиксированы минувшей ночью за несколько часов до финала Кубка Франции. Как сообщает газета «Парижанин», около сотни фанатов Ниццы собрались сначала в одном из баров, а затем начали перемещаться по улицам, провоцируя столкновения. Позднее на набережной вспыхнула крупная драка. В результате столкновений пострадали 6 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали 65 человек, у части из них были обнаружены холодное оружие, балаклавы и бронированные перчатки. На фоне беспорядков власти Франции усилили меры безопасности перед финалом Кубка страны.
1: В Беларуси.
2: В Республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прокомментировали похолодание после рекордного майского зноя. Май на этой неделе преподнес жителям страны набор летних явлений в виде сильной жары, гроз, ливней, града и шквалов. Однако, начиная с сегодня, мы пропустим холодный участок атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать более свежая воздушная масса с Балтийского моря. Температурный фон начнет понижаться и постепенно вернется в климатическое русло. В результате дневные максимумы на следующей неделе станут колебаться от плюс 13 до плюс 25 градусов. С 24 мая на нашу территорию начнут смещаться очередные фронтальные разделы, которые принесут новые порции осадков. В большинство районов страны сообщили в Белгидромете. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. В Витебске днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: согласитесь, друзья, что в пятницу просыпаться и собираться на работу куда приятнее, чем в другой будний день. Организм и мозг не обманешь, он уже все-таки как-никак чувствует приближение выходных, настраивается, так сказать, на отдых, и, я могу сказать, правильно делает. Сегодня желаю всем успешно завершить начатое, чтобы во время уикенда не думать о важном и делах в целом. Рекомендую вообще сегодня сбавлять трудовые обороты, никуда не спешить и уж самое главное не нервничать. Самое время просто с удовольствием прожить очередной день этой прекрасной жизни и наполнить ее, конечно же, любимой музыкой в рамках бранча. Мы, как всегда, для вас приготовили музыкальные новинки, звездные новости, игры, финальный розыгрыш чемоданного настроения, естественно, будет. В общем, уверена, эти полдня пройдут приятно и самое, что немаловажное, незаметно. Кто еще не с нами, подключайтесь на волну Радио Витебск. Наташа Баталка уже у микрофона. Всем доброе пятничное!
1: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Бранч премьера.
1: После очередной порции музычки настала пора и мне появиться здесь в эфире для того, чтобы зарядить сюда нашу пятничную русскоязычную новинку. Именно с такой музыкой мы знакомимся в финале трудовой недели. Так вот, сегодня в эту рубрику к нам заглянут парни Филатов и Кэрос, российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус, каверами и ремиксами, состоящий из двух парней, Дима и Леша их зовут. Репертуар уже многим давно знаком и полюбился, естественно, поэтому заострять внимание на ребятах уж точно сегодня не буду. Наверное, одним из самых популярных хитов у ребят это такие композиции, как «Чилить», «Ау-ау», «Пошла жара», «Мимо меня». Иногда недавно мы, кстати, с вами знакомились с их работой под названием «Включи музыку». А сегодня послушаем еще одну песню, я считаю, с очень хорошим названием. Называться она будет «Среди счастливых людей». Сразу скажу, что, слушая эту песню, хочется забыть про все свои дела и быт в целом. И как там поется дословно, оказаться на вайбе лета среди счастливых людей. Могу подметить точно одно, что лето у нас с вами, друзья, скоро настанет, и это факт. А вот счастье как раз-таки я вам желаю каждый день и, самое главное, в любую пору года. В общем, давайте послушаем эту новинку прямо сейчас, а потом, как всегда, за нее активно проголосуем в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос на «Радио Витебск» и наша новая песня.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что рэпер Туга вновь выступит в России 29 августа на ЦСКА-арене в Москве. Там он исполнит хиты «Тести», «Рок Сити», «Лоял» и другие. Кстати, в прошлом году Туга дважды приезжал в Россию. 31 мая он выступал на ЦСКА-арене, а 2 августа дал концерт в пляжном ресторане «Речной» в формате «Клуб-шоу». Его главная ниша – клубный и радиоформатный хип-хоп с цепкими хуками и частыми коллаборациями. А еще мы узнали, что 6-й сезон сериала «Эмили в Париже» будет последним. Сейчас в Греции проходят съемки заключительной части. В них участвуют Лили Коллинз, Люка Браво, Эшли Парк и другие. Напомним, что «Эмили в Париже» — это комедийно-драматический сериал от Netflix. В нем рассказывается об американке, которая получает работу в престижном парижском маркетинговом агентстве. Премьера состоялась 2 октября 2020 года. События первых сезонов проходили преимущественно во Франции, но затем шоу стали снимать и в других европейских локациях. Герои уже побывали в Риме, Венеции и Сен-Тропе. Ну а Кайли Миноук призналась, что во второй раз поборола рак груди, о чем рассказала в своем новом документальном сериале. Певица скрывала свою борьбу от публики, страшный диагноз ей вновь поставили в 2021 году. Борьба с болезнью совпала с работой над новым альбомом, и в 2023 году она выпустила хит «Падам-падам», принесший ей Грэмми. Сейчас Кайли Миноук находится в ремиссии и только теперь нашла в себе силы открыто говорить о пережитом. Мы же желаем артистке только крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Ну а вот российская звезда Полина Гагарина заинтриговала поклонников новой фотографией. Артистка выложила в сторис в Инстаграм снимок с подписью «Моя любовь», на котором запечатлена рука мужчины и букет цветов. Так вот, поклонники стали гадать, кто же стал новым избранником певицы. И в завершении у сериала под названием «Анатомия страсти» появится еще один спин-офф. Новое шоу будет посвящено команде медицинского центра в сельской местности Западного Техаса. Премьера состоится в середине 2027 года. Проект станет четвертым сериалом внутри франшизы, у которой есть еще два спин-оффа – «Частная практика» и «Пожарная часть 19». Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро на радио Витебск.

0: Сейчас под композицию на французском языке, которую исполняют наши талантливые белорусы, коллектив Parade of Planets, врываюсь в эфир, друзья, и предлагаю пробежаться по нашему плейлисту, чтобы понимать, кто в ближайшем будущем порадует нас своим творчеством. А здесь отметится группа «Моя Мишель», подарит нам свою новую работу на «Малиновой луне». Ну а прямо сейчас для позитивного настроения и энергичных танцев мы послушаем с вами зажигательный зарубежный трек под названием «Riptide» от Сигала, Джексами и Илона Кидрона. В общем, всех с пятницей!
1: Радио Витебск. Твоя любимая.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: часах, друзья, у нас уже 11.54. Будем потихонечку финалить это позднее утро пятницы и, так сказать, перемещаться в новую фазу под названием «День», чтобы прекрасно проводить время вместе на любимой волне «Радио Витебск». Пользуясь случаем, напомню, что прямо сейчас в открытом телеграм-канале проходит активное голосование за нашу бранч-премьеру от Филатова и Кэрос. Если хотите поддержать ребят, то активничайте. Пост ждет ваших реакций. Ну а мы прямо сейчас заслушаем старый хит под названием «Don't Speak» от группы «No Dub», где вокалисткой и солисткой коллектива всегда была Гвен Стефани. Глядя на ее фотографии сейчас, могу сказать одно, что она, как хорошее вино с годами, только лучше, все хорошеет и хорошеет, ну и, слава богу, радует нас своим прекраснейшим вокалом.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время рабочего визита в Туркменистан встретился с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Белта. Сторонами отмечается, что белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. В гуманитарной сфере показательные отношения в области образования, есть потенциал роста взаимной торговли, в числе перспективных агропромышленная и транспортно-инфраструктурная сфера. Как сообщалось ранее, глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Заседание пройдет сегодня в Ашхабаде в узком и расширенном составах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после украинской атаки на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. Белорусское телеграфное агентство сообщает, что вооруженные силы Украины прицельно ударили по общежитию 4 беспилотниками самолетного типа, когда в здании предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате атаки пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На данный момент известно о более 35 раненых. Спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов. Известно, что в зоне обрушения продолжают оставаться дети, ведутся поиски. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что под завалами могут находиться порядка 18 человек.
0: В Беларуси.
1: Министерство внутренних дел фиксирует массовую фишинговую рассылку гражданам от имени несуществующей дорожной полиции Беларуси. Злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах и по электронной почте, имитируя уведомления о неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Если человек переходит по ссылке, он теряет сбережения. В МВД подчеркнули, основная цель подобных сообщений – завладеть персональными данными и деньгами. Это и есть фишинг. Граждан не взламывают, а обманывают. Информацию о наличии штрафов за нарушение правил дорожного движения можно проверить исключительно на официальных государственных ресурсах через личный кабинет на сайте МВД или систему ЕРИП. Старинный весенне-летний обряд вождения куста проведут в Жабинковском районе. Как отметили в райисполкоме, главная цель проведения обряда – сохранить культурное наследие. Обряд проводится в период Троицы. Для главной роли выбирают молодую девушку. Ее украшают ветвями, чаще всего клена и большим венком. В сопровождении баяниста и исполнителей местных песен девушка обходит дворы, желая хозяевам здоровья и достатка. Они по традиции встречают гостей и благодарят за добрые пожелания. Одаривают салом, хлебом или деньгами. Считалось, что если двор обойдут стороной, то благополучие может миновать семью. Примерить обрядный венок и принять участие в ритуале можно на празднике в агрогородке Хмелево 31 мая. Посетителей ждут хоровое пение, мастер-классы по хореографии и угощения. Это все новости к этому часу. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17,22. В Витебске днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: в своем треке «Gone, Gone, Gone» прогоняют эти звезды. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонсент Ай известно только им самим. Мы ж, друзья, однозначно никуда не уходим, а наоборот, врываемся вместе с вами в новый час на волне «Радио Витебск». И могу сказать, что за очередные 60 минут мы с вами не только музыку послушаем, но еще успеем сыграть в игру «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира». Ну и, конечно же, в эту майскую пятницу еще и проведем финальный розыгрыш недели и узнаем, кто отправится летом на Черное море. Так что все те, кто уже отобрался в список финалистов, ожидайте розыгрыша. Вам удачи и везения. Все те, кто еще успеют поиграть, желаю вам тоже успехов. Рядышком под рукой держите свои гаджеты. Ну и, конечно, всем, так сказать, Google в помощь. Мы же продолжаем путешествие по FM-просторам, ловим пятничный вайб и держим курс на прекрасные выходные.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.бай.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: чемоданное настроение.
1: Спасибо диджею по имени Дален за его трек под названием Falling For You, а нашему партнеру, турагентству Багира, спасибо за предоставление крутых подарков. Разыгрываем, напомним, мы бесплатный проезд в Крым и обратно, и, конечно же, огромное спасибо за эту игру «Чемоданное настроение» от всех нас, так сказать, и коллектива «Радио Витебск», и слушателей. Играем, друзья, сейчас еще разочек, в следующей получасовке уже совсем скоро будем подводить итоги, так сказать, финального розыгрыша этой недели, узнаем, кто действительно отправится на Черное море, а сейчас даю возможность кому-то отобраться в список финалистов. Так сказать, у нас одно вакантное местечко еще там есть. Играем через Viber. Номер мессенджера 7071071. Принимать участие могут абсолютно все желающие, кроме тех лиц, кто уже находится в списке финалистов, или кроме тех, кто уже выиграл те самые путевки. Значит, меня интересует сегодня такой вопрос. Вы, естественно, должны прислать туда ответ. Это либо государство, либо страна. Ну, в общем, сами сейчас сообразите. Меня интересует, в какой стране запрещено давать поросенку кличку Наполеон. Ну, если вдруг вы захотели завести себе вот такого вот товарища. На самом деле, положительная сторона этого закона состоит в том, что этот официальный документ нигде нельзя найти в интернете, поэтому, в принципе, штраф вам никакой не выпишут. Но вообще запрет часто приписывают временам императора Наполеона, когда оскорбление его имени каралось. Так вот, меня интересует, что же это за страна такая?
0: Чемоданное настроение. Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь.
1: Думала, что сегодня у наших слушателей никаких сомнений не будет, и все ответят верно, но тем не менее видела ответ Великобритании, что, естественно, неправильно. Индонезию тоже нам сегодня написали, ребят, тоже мимо. Ну и большинство ответов, конечно же, правильных, это Франция. Но первым в нашем вайбере оказался парень по имени Андрей. У Андрея номер телефона заканчивается на такие цифры, как 1777. Сколько же прекрасных семерок, Андрей, вы однозначно счастливчик. Попадаете в список финалистов прямо сейчас. Сейчас я вас поздравляю. Ну и, как уже говорила ранее, розыгрыш этой замечательной игры у нас состоится в следующей получасовке. С помощью приложения «Рандомайзер» выберем победителя, кто действительно отправится на Черное море. Я же всем слушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию всегда можно узнать у менеджера.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, а

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: под эту композицию с таким красивейшим названием «Счастье есть» в исполнении Филатова и Кэроса, диджея Грува. Однозначно приятно появляться в эфире и могу сказать, что счастье, друзья, действительно есть. Главное – уметь его замечать, потому что оно повсюду. И вообще я считаю, что счастье в мелочах. Эта идея заключается в том, что вот маленькие незначительные вещи могут принести большую радость и какое-то удовлетворение в жизни. Причем все это может применяться однозначно в различных сферах жизни, ну, таких как работа, отношения, здоровье. Вот, к примеру, если вы сейчас находитесь где-то на своем рабочем месте, то даже небольшой перерыв на кофе с какой-нибудь вкусняшкой, поверьте, поможет вам расслабиться, зарядиться энергией, почувствовать себя счастливым человеком. Так вот, если хочется еще и счастьем поделиться с окружающими, берите в руки телефон и пишите свои прекрасные сообщения, потому что с 13 до 14 на волне начнется наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Напоминаю, данные в Viber, Telegram 7071 071. А еще, чтобы почувствовать себя счастливыми, просто нужно сделать звук динамиков громче и наслаждаться любимой музыкой на волне. По курсу у нас свежая работа «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кейзе. Так что делайте звук громче, наслаждайтесь. В середине часа узнаем краткие новости от Оли Богдановой. Ну и, конечно же, потом будем проводить финальный розыгрыш.
1: Новинка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Игорь Сергеенко с рабочим визитом находится в Докшицком районе. В эти минуты уполномоченный представитель главы государства Витебской области принимает участие в заседании райисполкома. Более 20 субъектов реального сектора экономики Северного региона приняли участие в 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Комитет госконтроля Витебской области проводит горячую линию, посвященную организации торговли в сельской местности. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: подробности на сайте bagheeratour.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Кто услышал только что сейчас отбивку чемоданного настроения и решил, что у него дежавю случилось, нет, друзья, мы действительно возвращаемся в эфир с этой игрой. Правда, уже будем не играть, а будем выбирать победителя. Напомню, что с понедельника по пятницу в рамках бранча мы играем раз в сутки в эту игру и отбираем список финалистов. Соответственно, у нас 5 участников имеется. Там и в списке есть как девчонки, так и мальчишки. Ну а выбираем мы победителя не сами, а с помощью приложения «Рандомайзер» либо «Колеса фортуны». Оно у меня, кстати, уже потихонечку крутит. Справа на рабочем компьютере. Там, как всегда, 5 цветных секторов, 5 цифр. Я себя в момент, пока оно крутится, ощущаю всегда Леонидом Якубовичем. Представляю на этом мировом телевизионном шоу «Поле чудес». И у нас действительно на волне сейчас проходят чудеса, потому что мы, друзья, раздаем вместе с нашим партнером, турагентство «Багира», замечательные подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно. Ну, где вы еще путевку-то получите бесплатно на море, как не на волне «Радио Витебск». Ну, в общем, перестаю болтать, потому что колесо на самом деле у нас остановилось. И сегодня, ребята, в эту майскую теплую пятницу выпала циферка 4. Скажу честно, что четверка мне пока ничего не говорит. Я вас по именам и по фамилиям не знаю. Вы у нас зафиксированы. Я могу сказать только одно, что цифра 4 – это означает четверг. Четвертый день недели. Так давайте же посмотрим. Вчера в четверг у нас была Татьяна Ивановна в списке. Номер телефона у Татьяны заканчивается на 34-32. Дорогая Танечка, если вы сейчас нас слышите, я вас поздравляю. Вне эфира буду сейчас с вами связываться, рассказывать, где вы заберете свой подарок. Нашему партнеру, как всегда, хочется сказать огромное спасибо за подарки. Ну и те, кто был в списке, кто постоянно то дозванивался, то писал нам Viber, и все никак не получалось выиграть, не расстраивайтесь, друзья. На следующей неделе чемоданное настроение продолжается, а вот эти овации, Татьяна, сейчас в эфире только для вас.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Судя по всему, Sony Фадера, D.O.D. и Poppy Bescom по ком-то думают, ведь не зря создали хит под названием «Think About Us». Если вы тоже сейчас думаете о своих любимых родственниках, вторых половинках и особенно тех, которые находятся на расстоянии и хотите их порадовать, то не забывайте про наш музыкальный агент. Эта программа начнется на волне уже совсем скоро, а я, пользуясь случаем, друзья, хочу напомнить вам, что в нашем городе Витебске есть забота, которая не спит. Аптеки «Добрые леки» теперь работают круглосуточно. Находятся они по адресу улица Воинов-Интернационалистов, 23, а также проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Всю подробную информацию можно узнать на сайте deleki.by.
1: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

твоего города. В Витебске 13 часов. Новый час на радио.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Докшицком районе. Председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель главы государства Витебской области принял участие в заседании райисполкома, посвященном социально-экономическому развитию района. Как сообщила газета «Витебские вести», Докшицкий район занимает 8-е место в области по уровню заработной платы. Прирост показателя составил 17%. Наблюдается положительная рентабельность продаж по району. В текущем году создано новое предприятие по производству продуктов питания «Док Экопродукт». В планах обновить гостиничную структуру, запустить закрытые торговые точки. Подводя итоги заседания, Игорь Сергеенко отметил, что Докшицкий район имеет положительную динамику развития. Обеспечен хороший темп инвестиций. Это говорит о стремлении кадров работать на перспективу. Есть вопросы, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать регион еще более привлекательным, подчеркнул представитель главы государства Витебской области. На Доломите почти на треть раньше срока введена в эксплуатацию новая система очистки воздуха от пылевидных частиц. Газета «Витебичи» сообщила, что оборудование успешно прошло тестирование на технологической линии 7-го цеха и работает в штатном режиме. Новая система аспирации включает в себя 4 инновационных мультициклонных пылеуловителя. Они обеспечивают высокоэффективную очистку воздуха за счет наличия в конструкции множества мелких циклонов. Также газета сообщила, что ведется работа на участке, где устанавливается основное производственное оборудование третьей технологической линии. Она заменит две старые линии и позволит довести выпуск продукции до 880 тысяч тонн в год. Комитет госконтроля Витебской области зафиксировал сокращение торговой сети в сельской местности. В пресс-службе комитета сообщили, что это было обусловлено в основном убыточной работой магазинов в связи с малочисленностью проживающих жителей или отсутствием продавца. Кроме того, допускались факты ненадлежащего торгового обслуживания. Нарушения выявлены в 52 объектах, не соблюдались санитарные требования. Также допускались факты реализации продукции с истекшим сроком годности. В целях комплексного анализа и выработки предложений по изменению ситуации комитет госконтроля проводит горячую линию. Жители области могут сообщить о фактах ненадлежащей организации торговли в сельской местности, а также высказать предложение по повышению уровня обслуживания. Сообщения будут приниматься сегодня с 14 до 16 часов по номеру 802-12-37-54-53.
1: Экономика.
2: Более 20 субъектов реального сектора экономики Северного региона приняли участие в 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в Китае. Подробности сообщил телеканал «Беларусь-4 Витебск». Посетители выставки смогли ознакомиться с промышленным потенциалом и условиями работы свободной экономической зоны Витебск, продегустировать мясо-молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, произведенные на Витебщине. Также на выставке был представлен туристический и культурный потенциал области. В рамках ярмарки проведен ряд деловых встреч. Достигнуты договоренности по подписанию коммерческих контрактов на поставку. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. Витебский днем 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Такие звезды, как Алок, Зиба и Португал The Man, в своем треке Dive into the Ocean погружаются в океан. А океаном они как раз-таки называют любовь своей второй половинки. Красивое сравнение, однозначно зачет. Если вы тоже хотите кому-то что-то красивое, теплое, доброе, хорошее сказать, то милости просим. Давайте погружаться в наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», который прямо сейчас начинается на волне «Радио Витебск». Именно здесь в течение 60 минут будем принимать все ваши приветы, признания в любви, поздравления. Просто так хорошие слова, написанные без особого повода. Ну и, конечно, в этом поздравительном сегменте вы можете заказать свою любимую музыку. Если композиция окажется в нашей фонотеке, мы ее поставим. Если не найдем, то будем с вами решать, что будем слушать дальше. В общем, пишите, не стесняйтесь. Совсем скоро в эфире, как всегда, начнется озвучка ваших текстов. Ну а данные у нас, естественно, не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багет».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвест

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Агент.
1: Настя Кравченко и Кайсин в своей новой композиции «Вода» порадовали только что нас в эфире и, так сказать, зарядили позитивом, раскачали благодаря этим энергичным битам, а теперь заряжаться мы будем, озвучивая ваши приветы и поздравления, которые у нас уже здесь есть. Добрый день, любимая радио Витебск. С вашей помощью хочу поздравить с 18-летия мою любимую крестницу Ермакович Анастасию Александровну с города Глубокого. Любимая крестница, с совершеннолетием тебя поздравляю. Будь счастлива, порхай как бабочка, уверенно иди к своим целям. Пусть на твоем пути встречаются только искренние люди, а жизнь будет наполнена любовью, вдохновением и чудесами. Пусть этот рубеж откроет двери в яркую, интенсивную жизнь, где все получается легко и с радостью. Крестная мама Парфенович Лена и ее сын Рамуаль присоединяется. Целуем, любим и обнимаем. Есть еще вот такое вот послание у нас. Добрый день. Прошу вас передать, пожалуйста, привет Александру Щуревичу и Денису Огородникову. Желаю крепкого здоровья, хорошего дня от пекарского Влада. Послание, а также видела у нас здесь есть музыкальная заявка. Она попросила поставить Римана, написала вот «So beautiful and wild». Именно так звучат некоторые фразы в этой песне, но на самом деле композиция называется «Tonight». Раз хочется ее послушать, давайте это делать вместе. Кстати, хороший выбор.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас продолжаем радовать ваших родных и близких в рамках нашего музыкального агента. Ну и, конечно же, двигаемся дальше по прекрасным сообщениям. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых. Как всегда, персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Отдельные приветы имеются для Вадима Сергеевича, Вадима Анатольевича, Елене и Андрею тоже привет, Саве, Максиму и Игорю, Лещук, Сергею, соседям Олегу и Вячеславу, мне вижу привет, всему коллективу радиостанции Витебск и всем радиослушателям хороших будущих выходных. Также есть у нас сообщение от Лены. Добрый день, радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Также Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Для меня тоже здесь отдельный привет имеется. Спасибо, Лен. Посылаю вам ответный. Всем отличного настроения, удачного дня. Ура! Настала пятница, впереди выходные и хочется уже на морюшка. И вот Лен попросила поставить по возможности песни про море, либо Жанну Фриски, она море белый песок, либо группу Фабрика «Море зовет». Ну, вот давайте мы однозначно песни про море послушаем. Как раз-таки группа Фабрика в нашей фонотеке оказалась. И, мне кажется, эту песню, мне кажется, очень много лет мы уже с вами не слушали. Так что сейчас и поностальгируем, и, естественно, на море окажемся.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В пресс-службе Минсельхозпрода сообщили о том, что сев Яровых в Беларуси выходит на финишную прямую. Президент США объявил о решении дополнительно перебросить в Польшу 5000 американских военнослужащих. Белавия после 5-летнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Инфиду, один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ, заработная плата от 2400 рублей, дворников, зарплата сдельная от 1300 рублей, слесаря-сантехника, заработная плата от 1400 рублей. Также на работу приглашаются рабочие строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Зарплата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
0: День на радио Витебск.

0: Агент.
1: Только что в эфире прозвучала позитивная музыкальная работа «I Just Might» от Бруно Марса. А теперь, конечно же, здесь будут звучать ваши приветы и поздравления. Привет, Радио Витебск. Спасибо вам за ежедневное настроение. Также передаю привет своим любимым мальчишкам Тёме и будущему мужу Антону. Очень вас сильно люблю. Хороших нам выходных. И вам, конечно, тоже спасибо, Кристиночка, что про нас не забыли. Это очень приятно. Саша попросил поставить в эфир трек под названием «Set the World on Fire» от YouTube. Саш, в ближайшем будущем ваша заявка обязательно проиграет. Есть такое сообщение. Добрый день, Радио Витебск. Замечательного солнечного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, благополучия и удачи. Побольше приятных событий, чтобы постоянно сердце внука Андрейки наполнялось радостью и надеждой. Успешного, продуктивного тебе дня, терпения и везения. Очень сильно тебя люблю, целую, обнимаю. Бабуля Люба написала. А также имеется у нас еще одно поздравление. Добрый день, хотим поздравить любимого мужа, отца, деда и прадеда Вакара Николая Афанасьевича с днем рождения, с юбилеем 80-летием. Желаем здоровья, долголетия, бодрости, душевной молодости, любви, уважения родных и близких. С днем рождения! Мы, конечно же, присоединяемся к этому сообщению и имениннику. Желаем самое главное — крепкого здоровья. Ну и, конечно, чтобы почаще собирались все родные и близкие за одним столом и что-то хорошее праздновали. Кто хочет присоединиться к нам и порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Напомню наши данные. Вайбер, Телеграм 7071 071. Ну а сейчас продолжаем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: На часах уже 13.48. Наш поздравительный сегмент потихонечку двигается к своему завершению, но, тем не менее, сообщения еще имеются и даже музыкальные заявки есть. Давайте будем смотреть. Добрый день, Радио Витебск. Хочу передать огромный пятничный привет Андрейке, пожелать замечательного настроения, тепла в душе, весеннего солнышка и здоровья. Ждем тебя с нетерпением. Крепко обнимаю. Твоя Натали. Наташа попросила поставить в эфир песню «Мое» от Люси Чеботиной. Такая композиция, естественно, в нашей фонотеке тоже имеется. Скоро прозвучит. Есть послание такое. Хочу передать огромный привет своей любимой жене Кондратенко Екатерине Ивановне, а также Ульянке. Пожелать хорошего дня, скоро уже приеду. А также вам, Радио Витебск, огромный привет написал Владислав. Слав, мы вам тоже передаем пламенный привет и желаем хорошего дня. Ну и давайте двигаться дальше. Поздравьте, пожалуйста, Витебск Вторчермет, Глубокский цех с двумя вторыми местами на соревнованиях по профмастерству. Ну, конечно же, поздравляем, ребята, как иначе. Все остальные сообщения, друзья, вижу. Поверьте, в финале часа мы успеем их озвучить, ну а сейчас давайте послушаем все-таки Люсю Чеботину, которую у нас здесь просили.
0: Музыкальный

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телеграмм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

финал программы, друзья, у нас осталось буквально парочку сообщений. Есть одна музыкальная заявка, а именно Дима попросил поставить группу «Добро». Дим, представляете, даже не нужно будет ее искать, потому что она у нас в рамках музыкального агента и так стояла, а в ближайшем будущем отыграет композиция «Вечерами». А также есть у нас сообщение от Ани. Хочу поздравить себя с началом отпуска и хорошего мне отдыха в Сочи. Анют, вам действительно можно сейчас позавидовать белой завистью. Ну и, конечно, желаем вам прекрасно отдохнуть, выдохнуть, насладиться и с новыми силами потом вернуться к нам сюда, в наши родные края. Все, друзья, все сообщения мы озвучили. Кто не успел порадовать родных и близких, не переживайте. Пишите вечером с 19 до 20. Мой коллега Саша Назаренко все обязательно зачитает. Музыкальный

0: дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В пресс-службе Минсельхозпрода сообщили о том, что сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую. Весенние полевые работы в этом году начались позже, чем в 2025-м, но благодаря подготовленной технике и наличию всех ресурсов масштаб засеянных площадей сейчас примерно соответствует прошлогоднему уровню. Почти 100% от плана выполнили в Брестской и Минской областях. В Витебской засеяно 288 тысяч гектаров или 94% от плана. Также завершается сев кукурузы, посадка картофеля, гречиха посеяна на 10 тысячах гектаров, что составляет 74% от плана. По данным Белгидромет, визуальные оценки состояния посевов хорошие, влагообеспеченность яровых культур на большей части территории достаточная, исключение отдельные южные районы. В сочетании с умеренными температурами это создает благоприятные условия для развития растений. В ближайшие дни метеообстановка также будет способствовать росту культур. Самый мощный в Беларуси трактор «Белорос-5425» испытывают в Барановичском районе. Техника работает на полях хозяйства Крошина. Она занимается поднятием полей, где несколько лет подряд росли многолетние травы, а также восстановлением болот, сообщило белорусское телеграфное агентство. Как отмечается, мощности в 540 лошадиных сил хватает запасом. Чтобы не тонуть в трясине, трактор установили сдвоенные колеса на обеих осях. «Белорос» тяжелый, но пока ни разу не провалился, почву не топчет, рассказали испытатели. В полную силу техника сможет проявить себя позднее. Необходимы широкозахватные агрегаты и простор. Трактор будет испытываться в хозяйстве в течение года. Как ожидается, потенциал машин раскроется во время массовой уборки. В Беларуси за весенний период создано 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Об этом сообщили на тематическом брифинге Министерства лесного хозяйства. Как отмечается, основной объем работ по восстановлению лесов приходится именно на весенний сезон. Всего на год запланировано создание лесных культур на площади практически в 19 тысяч гектаров. Больше всего новых лесных насаждений приходится на Гомельскую и Могилевскую области. Значительную помощь вносят граждане. Традиционно проводится акция «Лес. Добро. Порядок». В ней приняли участие более 58 тысяч человек. Так, силами добровольцев создано более 3000 гектаров лесных культур. Белавия после пятилетнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Инфиду, один из популярных курортов Туниса, на побережье Средиземного моря. Первый рейс отправился из Минска сегодня в 6 часов. Загрузка составила почти 100%. Тунис – одно из давних курортных направлений, и рейсы выполнялись не только из Минска, но и практически всех областных центров Беларуси. Полеты осуществлялись как в Инфиду, так и в расположенный неподалеку монастир. В сезоне 2026 чартерные рейсы в Инфиду запланированы с периодичностью один раз в 10-12 дней. Полетная программа продлится до октября. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки», пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 17-22. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 60%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля, Витебский днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: На часах, другие подруги, уже за 14, а наш пятничный музыкальный бранч на волне радио Витебск продолжается. Будем и дальше здесь заряжаться хорошим настроением и слушать любимую музыку. В планах у нас в следующей получасовке подведение итогов сегодняшней новинки. Это касается бранч-премьеры, за которую, напомню, сейчас в открытом телеграм-канале у нас идет активное голосование. Пост ждет ваших реакций, так что голосуйте, оставляйте под постом впечатления в виде комментариев. Ну а как раз-таки в этой получасовке мы для вас приготовили небольшой музыкальный подарок. Будем выходить на связь с нашим белорусским исполнителем Никитой Камадеем и презентовать, так сказать, его новую работу, которая вышла в музыкальный мир буквально сегодня. В общем, все самое интересное в ближайшем будущем вы узнаете сами из уст артиста. Если есть какие-то вопросы исполнителю, то можете их тоже написать в наши мессенджеры. Мы их обязательно озвучим и зададим.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багир».

0: купить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч со звездой.
1: В этот прекрасный день недели, друзья, как пятница, мы, естественно, приготовили для вас очередной музыкальный сюрприз, про который я говорила на старте этого часа. И это не просто знакомство у нас будет сегодня с новой песней, а это будет небольшое интервью с талантливыми белорусскими исполнителями. Конкретно я имею в виду, конечно же, артиста по имени Никита Комадей, с которым мы сейчас будем выходить на связь. Кстати, с Никитой, забегая наперед, мы уже в этом году связывались, так сказать, в эфире и премьерили его новую музыкальную работу на иностранном языке. Никит, привет, ты нас слышишь?
2: Слышу прекрасно, Витебск, привет.
1: Мы рады тебя, на самом деле, очень слышать в эфире нашей волны, Радио Витебск. Никит, сразу со старта нашего общения хочется от всей нашей команды Радио Витебск поздравить тебя с выходом новой музыкальной работы. Я считаю, что для любого артиста это, на самом деле, очень важно. Я бы сказала, для всех музыкантов, исполнителей это своего рода очень значимый день в творческой карьере. Ну и забегая тоже немножечко наперед, скажу, что у Никиты Комадея сегодня вышла потрясающая песня. Я бы сказала, не просто с хорошим, а с глубоким смыслом, с мотивирующей ноткой. Называется она «Я выбираю быть». Естественно, Никит, мы твою песню уже вне эфира послушали, оценили. Она нам очень понравилась. Слушатели в ожидании, так сказать. Ну и, естественно, я думаю, им сейчас будет приятно все узнать и услышать из уст самого артиста. Расскажи, пожалуйста, немножечко о песне, о чем она, как долго ты над ней трудился.
2: Знаете что, вот каждая песня, конечно, по-разному рождается, но этот трек родился достаточно легко, собственно, ровно так же легко, как он и слушается. Вот. Не было там каких-то сложных, очень замысловатых периодов, да, которые там сначала, например, припев, потом куплет, потом через два года еще что-то. Ну, я утрирую, конечно. Вот. Песня родилась очень быстро, написалась на вайбе, вот, собственно, как бы по ней слышно. Ну... Песня про то, что каждый человек должен жить здесь и сейчас.
1: Самое главное — жить своей жизнью.
2: Да, жить своей жизнью, не строить себе каких-то иллюзий, брать эти все маски, вот, находиться здесь сейчас в моменте со своими друзьями, со своими родными, наслаждаться жизнью, наслаждаться солнцем, природой, обмениваться вот этой вот энергией, слушать хорошую музыку, а там дальше оно все будет. Все будет. Главное ценить этот момент вот прямо здесь.
1: Я тебя полностью поддерживаю. И на самом деле, как уже сказала, у песни потрясающее название «Я выбираю быть». Глубоко здесь можно копать. Кстати, очень здорово, что песня вышла сегодня, 22 мая, в эту пятницу, потому что, насколько я знаю, завтра в нашей стране будет отмечаться у старшеклассников последний звонок. И мне кажется, эту песню им как раз-таки тоже можно слушать для того, чтобы действительно в этой жизни идти, так сказать, выбирая себя, поэтому у тебя, мне кажется, песня подходит и для выпускников, и для взрослого человека, потому что все мы люди, и все мы действительно в первую очередь должны все-таки обращать внимание на свое внутреннее состояние, я бы сказала, а не прикрываться какими-то масками в этой жизни. Естественно, у меня есть вопрос, продолжая тему новой композиции, вот ты уже частично, в принципе, на него ответил, вот все равно к созданию такой песни, к таким, по крайней мере, глубоким мыслям, тебя подвела какая-то конкретная личная жизненная ситуация, которая, к примеру, произошла с тобой и заставила задуматься, что вот нужно быть именно самим собой, таким, какой я есть, или это просто какие-то размышления, наблюдения в целом над обществом, которое вообще живет и иногда вот скрывает себя под масками?
2: Знаете что, вот некоторые люди обладают такими вот свойствами, и я не исключение, значит, гнаться за чем-то, вот, абсолютно не успевая, вот, но все-таки гнаться за каким-то совершенством, все лучше, лучше, я лучше, я первее, вот, и это, наверное, знаете, песня, она в первую очередь, я пел ее себе, своей, вот, своему альтер-эго, наверное, я вообще по гороскопу близнец, так. И вот эти два близнеца мои, они всегда
1: борются друг между собой, да?
2: Ну, да, очень такое соперничество, ну, как бы, конечно, хорошее соперничество, но все же, вот, и, наверное, эта песня посвящалась вот этому близнецу альтер-эго, который пытается стать лучше, который пытается обогнать всех, быть впереди, несмотря ни на что, и абсолютно забывает про моменты, которые вот сейчас прямо проходят. Вот сейчас они не ценятся. Они как будто бы являются средством достижения. А эти моменты должны быть не средством, а они должны быть. Вот.
1: Быть здесь и, поэтому, и сейчас, да.
2: Да, поэтому, наверное, это я пел в первую очередь, конечно же, себе. Пытаюсь достучаться вот таким образом до себя. И вот я хочу, чтобы каждый на самом деле, прежде чем делать что-то вообще в принципе, сначала обратиться к самому себе. А правильно ли? А что я? А кто я? А, ну, кем я являюсь на данный момент? Вот, мне кажется, это залог

0: и такая искренняя доброта вот человека. Угу. Несмотря ни на что, ну вот к своему там ближнему, да, к своему другу, с тем, с кем он общается, к примеру, вот в данный момент. Некоторые люди, в них вот видна такая корысть внутри. Вот. А люди бывают такие солнечные, абсолютно радостные. Вот как-то я фибрами чувствую сразу. Человек. Он должен быть просто добрый для начала. Вот. А от этого строится уже как-то остальное все.
1: Я тебя услышала и... Хорошие слова. Вот на самом деле здесь хорошие мысли. По-другому и не скажешь. Никит, про песню мы немножечко поговорили. Песня действительно замечательная. Сегодня она у нас в ближайшем будущем, вот после интервью с тобой, обязательно прозвучит в эфире. Не могу не спросить. Скоро лето наступит. Для многих это любимая пора года. Многие лето называют маленькой жизнью. У тебя на эту теплую пору года какие планы? Планируешь вообще поехать куда-то отдохнуть или все-таки будешь работать над новой музыкой? Чего нам от тебя ожидать в ближайшем будущем? Поделись, если не секрет.
0: Знаете, вот говорите, маленькая жизнь лета. Для меня так вот получилось с момента, когда вышел выпускной.
1: Так.
0: Вот для меня лето, вот, ну, так скажем, вторая половина мая, и лето стало, наверное, вот именно вот этой выпускной жизнью.
1: Угу.
0: А еще ко всему к этому в этом году выпускается моя сестричка.
1: Так, а вот, кстати, мы в Инстаграме видели, да, видеоролики.
0: Да,
1: так что
0: у нее
1: поздравляем.
0: Последний звонок. Вот, и поэтому особенные эти дни для меня. Ну, и я не могу себе позволить на самом деле просто болтаться, так сказать, до лета, ничего не делать.
1: Угу.
0: Конечно, будет какой-то отдых, какой-то отпуск, словно там поездка, не поездка, я еще не знаю.
1: Ну, любому артисту надо вдохновиться и отдохнуть, набраться сил, это однозначно.
0: Да, но в основном, конечно, мы... постоянной, как бы, такой вот работе. Потом отдохнем. Ну, и знаете что? Я бы не назвал это вот прям работой, насколько мы понимаем это слово. То есть, да, если работа, это значит какой-то труд, то есть, да, работа прям. А у нас тут в творчестве чуть-чуть
1: назовем это тогда как-то хобби, когда работа действительно по любви.
0: Работа, наверное, работа-хобби или хобби-работа. То есть, да, вот работа по любви, да. Это на самом деле очень хорошее стремление. Вот каждому желаю такого, работать по любви именно, да.
1: Да, это на самом деле очень важно. Никит, я тогда так понимаю, что планы у тебя на самом деле все равно на лето будут в плане творчества, поэтому однозначно от тебя ждем новых композиций, будем рады представить их у нас в эфире. Тебе хочется сказать огромнейшее спасибо за то, что нашел время, вышел с нами на связь, рассказал про свою новую песню. Прямо сейчас мы ее, естественно, будем запускать в эфир. Еще раз принимай поздравления от всей нашей команды «Радио Витебск». Мы тебе желаем хорошего настроения, побольше фанатов, слушателей преданных, ну и, конечно, творческого вдохновения, потому что для любого артиста это очень-очень важно. Будем рады сейчас услышать какое-нибудь напутствие, так сказать, нашим слушателям, которые сейчас послушают твою песню.
0: Друзья, не буду уже отходить, так сказать, от темы. Значит, я выбираю быть, а не просто казаться. Будьте здесь сейчас. Не надо казаться, надо просто жить всю жизнь. И между двух станций надо выбирать этот именно путь. Потому что этот путь – это и есть ваша жизнь. А станция – это всего лишь достижение цели. Они ежесекундны, ежеминутны.
1: Звучит
0: поэтому...
1: как настоящий тост, я бы сказала.
0: Да, будьте и выбирайте всегда путь.
1: Хорошо, Никит, большое тебе спасибо. Мы желаем тебе хорошего дня и прекрасных будущих выходных. Вот. Ну а сейчас, друзья, будем слушать новую композицию «Я выбираю быть» от нашего белорусского артиста Никиты Камадея. Мне кажется, сегодня мы достаточно плотно поговорили про эту композицию. Уверена, что она откликнется в каждом из вас.
2: «Бранч со звездой».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
8: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Два лося погибли в пограничном заграждении на границе Беларуси и Литвы. Пакистан планирует создать стратегические резервы нефти. Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 рублей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ранч премьера.
1: Буквально недавно, ребят, запремьерили с вами новую композицию «Я выбираю быть» от нашего белорусского артиста Никиты Камадея. Выходили с ним в эфир, было у нас небольшое интервью, кто слушал, молодец. А сейчас возвращаемся к другой новинке нашей пятничной в рубрике «Бранч премьера». Здесь все традиционно и стандартно. Напомню, что сегодня на повестке финал трудовой недели у нас была песня с очень хорошим названием «Среди счастливых людей». Над новинкой потрудились Филатов и Кэрос. Это российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дипхаус, каверами и ремиксами. Ну, их репертуар, как я уже сегодня рассказывала, знают многие и, соответственно, любят. У каждого из слушателей есть какая-то своя любимая композиция. У кого-то это «Мимо меня», у кого-то «Чилить». Вот недавно у них вышло «Включи музыку». Очень часто в поздравительных сегментах у нас заказывают «Пошла жара», но это из наблюдений, так сказать, наших уже диджейских. Ну и сегодня плюс еще одна в копилочку, как уже сказала, «Среди счастливых людей». На самом деле, слушая эту песню, мне кажется, хочется забыться про все свои дела и бытовые какие-то проблемы, укатить далеко и подальше в жаркие страны. И, в принципе, там дословно так и поется — оказаться на вайбе лета среди счастливых людей. Поэтому, друзья, как уже сегодня говорила, лето однозначно к нам скоро придет, но все-таки ни пора года, ни природа, ни погода, ничего не должно влиять на наше счастье. В общем, давайте послушаем новинку, вспомним ее, а потом пробежимся по цифрам, как вы проголосовали сегодня. We'll be right back.

0: признаться честно, слов в этой композиции на самом деле мало, но смысл есть, но мне нравится в большей степени даже, честно говоря, само звучание. Парни знатно потрудились, так сказать, над новинкой. Ну и результаты, вы знаете, заглядывая в Телеграм, у нас сегодня тоже потрясающие. По крайней мере, на данный момент 64% слушателей оценили, что новинка хорошая. Это у нас сегодня был лучший ответ. 36% решили, что вроде ничего такая. Отрицательных нет, и это радует. И, кстати, нашему посту сегодня еще и поставили эмодзи. У нас 4 огонька имеется, одно красное сердечко и даже один лайк. Друзья, за эти эмодзи огромнейшее спасибо. Будем считать, что это тоже своего рода комментарии. Всем тем, кто проголосовал, молодцы. С новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже на следующей неделе в понедельник. Ну а прямо сейчас продолжаем держать курс на лето. У нас тут впереди Дамиано Давид со своей музыкальной работой под названием «Next Summer».
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Сочи завершается. Это делаем весело и дружно по треку Iron в исполнении Хейвен и Кейтлин Арагон. Так сказать, ребят добежали до финиша. Можно выдыхать и отдыхать. Ну, мне, по крайней мере, так точно. Вам желаю тоже побыстрее доработать свою рабочую смену и отправиться на законный отдых. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Ну и, конечно, желаю вам прекрасных выходных. Услышимся мы уже на следующей неделе. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

Вики настроение. В Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. 21 мая на белорусско-литовской границе в Ивьевском и Вороновском районах Гродненской области пограничники обнаружили две туши лосей. Животные, находясь на территории Беларуси, в нескольких метрах от границы были опутаны витками проволоки, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета. При попытке преодолеть европейский забор с колючей проволокой животные в обоих случаях получили глубокие порезы, не смогли выбраться и погибли от кровопотери. Предыдущая подобная трагедия произошла 16 мая в Ашмянском районе. Пограничники обнаружили жертву у литовского погранзабора. С 2021 года опасные заграждения Евросоюза на границе с Белоруссией стали причиной гибели уже 66 диких животных.
1: В мире.
2: Тем временем официальный Вильнюс признал, что в контрабанде сигарет с использованием метеозондов участвовали литовские полицейские, передает Ньюсбай со ссылкой на литовские СМИ. Заместитель генерального комиссара полиции Литвы сообщил, что задержано 27 человек, среди них 13 сотрудников полиции и службы охраны государственной границы Литвы. Члены преступного объединения использовали GPS-устройства, а также средства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеошары. Затем они забирали контрабандные сигареты, хранили и реализовывали их. Правительство Пакистана планирует создать стратегические нефтяные резервы в глубоководном порту Гвадар, провинции Белуджистан, расположенном в нескольких сотнях километров от Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти. Об этом сообщила газета «Экспресс Трибьюн» со ссылкой на источники. К реализации проекта Исламабад намерен привлечь, по данным издания, ближневосточные страны-производители углеводородов, в том числе Кувейт и Саудовскую Аравию. Такие стратегические резервы будут использоваться Пакистаном в приоритетном порядке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как начало войны, рассказал газете один из чиновников.
1: Беларуси.
2: Национальный банк представил новую банкноту номиналом 200 рублей, передает Белта Дизайн. Новые банкноты в целом повторяют оформление, находящееся в обращении 200-рублевки, однако имеет несколько отличий. Вместо факсимиле подписи бывшего председателя правления Национального банка Петра Прокоповича размещено факсимиле нынешнего председателя Романа Головченко. Также год образца 2009 заменен на год выпуска банкноты в обращении 2026. На банкноте указано название изображенного архитектурного сооружения. Могилевский областный мастацкий музей имя Масленникова. Также обновлен защитный комплекс банкноты. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Следующее заседание Совета глав правительства СНГ пройдет в декабре в Москве. Гражданина Польши задержали на литовской границе при попытке перелезть через забор в Беларусь. SpaceX перенесла тестовый полет новейшей версии ракеты Starship из-за технических неполадок. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На заседании Совета глав правительства СНГ, прошедшем сегодня в Ашхабаде, определили молодежные столицы Содружества независимых государств на ближайшие два года. В 2027 году этот статус будет присвоен Минску, а в 2028 – Караганде, Казахстан, передает Белта. Как отметил на заседании премьер-министр Беларуси Александр Турчин, работа с молодежью – приоритетная тема для каждой из наших стран. Смена поколений может стать серьезным вызовом будущему Содружества. Молодежь сегодня – субъект исторического действия, главный стратегический ресурс и архитектор строительства завтрашнего дня наших государств. Поэтому реализация молодежной политики на пространстве СНГ должна быть в числе основных приоритетов, подчеркнул Александр Турчин.
0: В мире.
1: Литовские пограничники задержали гражданина Польши, который с самодельными лестницами пытался перелезть через заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью в районе деревни Ясканис. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы. При задержании мужчины обнаружили инструменты, велосипеды и наличные почти 60 тысяч евро в долларах и злотах, спрятанные в конвертах. Возбуждено досудебное расследование по статьям о незаконном пересечении границы и контрабанде. Американская компания SpaceX отменила запуск новейшей версии ракеты Starship в последнюю минуту из-за технических проблем. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. Гидравлический штифт, который удерживал рычаг башни на месте, не втягивался, написал он в соцсети X. Маск также добавил, что если проблему получится исправить, то завтра в 17:30 по местному времени, 1:30 по Минску, будет предпринята следующая попытка запуска. Старт должен был стать первым полетом Starship S-39, представителя третьего поколения ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн.
0: Новости спорта.
1: Белорусская теннисистка Александра Соснович не сумела пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта.

0: третьем квалификационном раунде белоруска уступила испанской теннисистке Марине Басольц 6-7, 5-7. Ранее Соснович выиграл у американки Уитни Сигла и у француженки Асян Даден. Белорусские Ирина Шманович и Алена Фалей зачелили ракетки после первых квалификационных встреч. Таким образом, в основной сетке Ролан-Гаррос в одиночном разряде из белорусок выступит только Арина Соболенко. Первой соперницей будет испанская теннисистка Джессика Бузас-Манейра. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За

0: Здравствуйте, дорогие граждане, трудящиеся. 16.07 в нашем городе. Судя по количеству машин в городе, чувствуется, что многих сегодня пораньше отпустили на целый час. Чем я вас и поздравляю. Поздравляю вас с наступившей пятницей, с теми мечтами, надеждами, чаяниями, фантазиями, которые у вас есть. И, конечно же, отдельная благодарность тем нашим радиослушателям, которые будут трудиться в выходные. Например, будут продавать какую-нибудь очень красивую одежду в каком-нибудь небольшом магазинчике, да, чтобы мы, допустим, мужчинки, обновили свой гардеробчик, да, перед летом. Надо же, чтобы мы тоже красивые и ловили на себе взгляды восхищенных женщин, да, да, да. Так, это хорошая компания, Александр Анатольевич Назарик, это я. Немножечко ложечка дегтя закину. Ребята, у нас на Кировском мосту целых два ДТП в сторону вокзала. Поэтому, если вам в ту сторону, ну, возьмите объекте там как-нибудь через Блохина, например. Ну, это если вы торопитесь. Если вы не торопитесь, ну, постоите немножко в пробочке. Но два ДТП прискорбно. Всегда я, ну, когда, наверное, нет ни одного человека, который там что-то радовался, что кто-то побил свой любимый автомобиль. Поэтому, ну, вот такие. Но главное — это здоровье. Вот на этой ноте, друзья, мы и начнем нашу хорошую кампанию на позитиве, со здоровьем, с анонсом. Да, в этом часу два билетика в кино разыграем, как обычно. В следующем кому-то достанется, именно достанется уже, двухместная палатка. Да, потом будет игра, где кому-то достанется тоже очень полезная вещь. Мы будем играть с торговым центром. Одним большим, красивым, новым. Вот, ну и программа «Приятного поздравления» в пятницу очень актуальна. Это с 19.00 до 20.00. В общем, планов громадьё.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.
2: Yes,

0: мои, напомню, конечно, про тех людей, которые поддерживают вечернее шоу. Партнеры вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Радио, которое слушает. Итак.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: устроены люди, человеки, друзья, что иногда заболеваем. Да, это неприятно, но, как говорится, надо переболеть и забыть, и потом все будет прекрасно. И вот есть хорошая новость, внимание, Витебск, забота, которая не спит. Аптеки «Добрые леки», которые теперь работают круглосуточно. Улица Воинов-Интернационалистов, 23, и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: девочки, девчонки, так же их родители. Вы помните начало этой песенки, да? Так вот, двухместную палатку выиграть не хотите ли? Между прочим, через буквально минуток 6, наверное, у нас веселая игра под названием «Влетай в лето». И как раз-таки в эту пятницу мы отдадим кому-то этот нужный летний гаджет для крутого лета. «Влетай в лето». Именно так называется игра. Игра. Дождемся.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Глава области Александр Рогожник принимает участие в сборах военной безопасности и обороны Республики Беларусь в Лидском районе. Нарушения при реализации семян и средств защиты растений выявлены в 72 магазинах области. Последний звонок для выпускников прозвенит завтра на площади Победы в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрет города Витебска приглашает на работу. Начальника ЖЭУ заработная плата 2400 рублей. Дворников заработная плата сдельная 1300 рублей. Слесарь и сантехника заработная плата 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельная 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: «Влетай в лето».
1: Я отслушал песню, которая называется «Целого мира мало», и подумал, что действительно с турагентством «Вокруг света», с которым мы играем в игру под названием «Влетай в лето», мира мало, потому что можно отправиться абсолютно в любую точку мира вместе с нашими партнерами и друзьями. Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Плюс турагентство «Вокруг света» устроило громадный розыгрыш, благодаря которому нашим радиодрузьям достаются прекрасные призы, с которыми они влетают в наступающее лето. Гамак и кресло складное для путешествий мы уже разыграли. На кону также будут в ближайшем будущем навесные качели, пляжный зонтик, спальный мешок, сумка-холодильник, матрас надувной, бассейн для семьи всей. И сегодня палатка двухместная кому-то уже достанется. Напомню, как мы играем. Значит, даем мы какое-то задание в эфире, вы отвечаете Viber 707-71-071. Кто выигрывает, кто быстрее дает правильный ответ, тот, соответственно, попадает в список претендентов. И потом из этой пятерки мы рандомайзером в пятницу выбираем одного самого счастливого. Соответственно, 4 претендента у меня уже есть. Осталось найти только последнего и крутануть наш веселый барабан. Так, что касается сегодняшнего задания. Вы знаете, как-то мы рассказывали про достопримечательность различные. Вы пытались догадаться, о чем речь. То есть какие-то там памятники, мосты. Значит, прописывающего мальчика, я помню. Значит, загадывали. Сегодня пятница, немножечко я попроще решил задание нашим радиослушателям дать, и причем с вариантами ответов. Поэтому тут даже вам и думать особо не надо, просто надо будет написать, да и все. Значит, поговорим, знаете, о чем? Вот многие летят на отдых, ну, кто зачем? Кто за загаром, кто-то накупаться хочет, кто-то на рыбок посмотреть, кто-то на шопинг, кто-то показать все 10 купальников и 15 платьев, которые она купила на известном маркетплейсе, а оно ж в шкафу висит, а у нас с таким разрезом до попы как бы неудобно даже выйти, а там можно. Так вот, друзья мои, а кто-то вот кто-то едет, чтобы покушать хорошо, потому что там шведский стол, да? И, наверное, те люди, которые хоть раз, которые воспользовались этим шведским столом, с особой теплотой всегда это вспоминают, и тут летят к чертям все эти диеты, и ты плюешь вообще, и ешь, ешь, и потому что это все вкусно, и это все вот. Так вот, вопрос, дружочки, следующий. Скажите, пожалуйста, именно как раз-таки шведский стол стал популярен после одной выставки. Скажите, в каком городе она проходила? В Лондоне, в Осло или в Нью-Йорке? Выберите три любых, ну, один любой город. Напишите, или Лондон, или Осло и Нью-Йорк. Если вы попадете, если вы будете первым, то все, ваше место в списке претендентов будет как бы за вами. Через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
3: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белым

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Влетай в лето!
4: Подводим итоги игры «Влетай в лето», когда мы определяли 5-го финалиста для того, чтобы определить, кому же из этой пятерки достанется палатка двухместная от наших друзей и партнеров турагентства «Вокруг света». Значит, спрашиваю про шведский стол. Вопрос звучал так. После выставки в каком городе шведский стол стал популярен? Конечно, я выбрал 3 города. Лондон, Нью-Йорк и Осло. Ну, я же гад. Ну, понимаете, я хотел бы даже себя мог назвать сейчас каким-то вообще плохим именем, но в эфире нельзя. Вот, поэтому я Осло специально туда поставил, ну, типа, знаете, так, и большинство наших радиодрузей ляп сразу, Осло написали, да, конечно. Нет, я решил вас перехитрить. Ну, и вот такой нехороший я человек. Ну, правильный ответ, что шведский стол стал популярен после Всемирной выставки в 1939 году в Нью-Йорке. Поэтому правильно Нью-Йорк. И тут, как интересно, да, оказалось, что правильный ответ был не первый. Потому что вначале вот это было штук, наверное, ну, 20 или 30 там было. Осло, Осло, Осло, Осло. И потом я нашел Нью-Йорк. И быстрее всех оказалась наша радиослушательница, которую зовут Наталья. Вот она быстрее всех мне прислала. Остается мне взять наш рандомайзер. Он уже у меня открыт. И крутануть вот эту веселую вещицу. Значит, пока она крутится, я вам расскажу. В понедельник у нас выиграл Юрий. Во вторник Елисей. Потом в среду Василий. Вчера Дарья. И вот сегодня Наталья. И сейчас какую циферку покажет рандомайзер, он там крутится пока. Вот, тот человек и получит двухместную палатку от наших друзей, от турагентства «Вокруг света». Номер 4, а это значит Даша, которая выиграла вчера, становится обладательницей палатки. Целой двухместной палатки. И она с удовольствием, я думаю, влетит в этой палатке в лето. Если Даша нас слушает, я ее, конечно, поздравляю. Ну, а остальные, конечно, радиодрузья, даже те, которые участвовали в предыдущих розыгрышах, не отчаиваются и по-прежнему участвуют в игре «Влетай лето», потому что я уже читал вам, сколько еще призов. И, возможно, в следующую пятницу один из вот этих большущих призов достанется именно вам. Главное, всегда включайте волну радио Витебска, настраивайтесь на хорошую компанию.
2: «Влетай в лето». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть Шины Диски». Летняя шина от 70 рублей. Майская распродажа. Летний шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. «Автосеть» в Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Радио, которое

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: С 21 по 24 мая в Грин. Авокадо Хас 6,99 за килограмм. Капуста ранняя 2,49 за килограмм. Виноград зеленый Шайн Мускат 17,99 за килограмм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44 560-60-61.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
5: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
4: «Ника», давайте экономить вместе.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: 6.57. Знаете, друзья мои, я как задавал вопрос про шведский стол, так у меня и прям аппетит какой-то разыгрался. А вообще, каким блюдом можно отпраздновать вечер пятницы? Ну, кто-то сейчас начнет вот это вот, вот. Вот это, как в Инстаграме. Ой, суши, ой, пицца. Еще тоже. Ребята, сегодня отмечается день винегрета. Это же идея винегрета поесть в пятницу. А еще с чем-нибудь, так вообще круто, а? В 17.57 в нашем городе. Давайте мы перейдем в следующий час. А там в начале, конечно же, свежие новости расскажет моя коллега Татьяна Белоголовкина.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Глава области Александр Рогожник принимает участие в сборах военной безопасности и обороны Республики Беларусь в Лидском районе под руководством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина. Об этом информирует телеграм-канал Витебской области официально. Как сообщалось, в мероприятии участвует госсекретарь Совета безопасности Беларуси, представители Министерства обороны, Генерального штаба и силовых ведомств, руководящий состав областных и Минского городского исполнительного комитетов, военные комиссары областей Минска. Цель сбора – повышение уровня подготовки руководящего состава областных и Минского городского и исполкомов в вопросах территориальной обороны. Комитет госконтроля Витебской области совместно с территориальными инспекциями по семеноводству, карантину и защите растений провел проверку 95 торговых объектов, реализующих семена растений и средства защиты для населения. Мероприятия охватили все районы области. Нарушения выявили в 72 магазинах, сообщили в пресс-службе комитета. По итогам проверок 69 субъектов торговли получили предписание устранить нарушения. Двум магазинам запретили реализовывать товары. В отношении трех подавцов начаты административные процессы. Деятельность одного торгового объекта приостановлены из-за грубых нарушений. В частности, в павильоне витебского индивидуального предпринимателя продавали семена сельскохозяйственных растений без документов о качестве. С реализации сняли около 1900 упаковок семян. Витебские правоохранители пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной руководителем одной из коммерческих структур города. В его квартире был обнаружен профессионально оформленный гроу-рум, готовый к производству растительной продукции в значительных объемах. Было изъято вещество массой более 2 граммов. Судебными экспертами установлено, что оно является опасным наркотическим средством марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Завтра на площади Победы в 13 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Для выпускников прозвенит традиционный последний звонок. Радостное и волнительное событие для юношей и девушек, стоящих на пороге взрослой жизни, а также для их родных и близких. Впервые последний звонок пройдет на главной площади Витебска. Подготовлена концертная программа с участием лучших коллективов и исполнителей города. Ввиду окончания учебного года в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 25 мая по 5 июня госавтоинспекция проведет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!». В дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта-Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: вечер пятницы поистине чудесен, конечно, да? С учетом того, что днем у нас даже и дождик какой-то прошел, и даже некоторые так поеживались от ветерочка, а тут и солнышко вышло, и оно радуется финалу рабочей недели. Будем радоваться вместе, еще к вам присоединиться. Хорошая компания здесь, на радио Витебске. Я Александр Назаренко. Продолжаем прекрасно проводить время вместе с любимой волной. Тем более, совсем скоро мы еще откроем нашу веселую рубрику-игру под названием «Здоровый ажиотаж». А один из призов ждет уже своего хозяина. Это все дело происходит в торговом центре «Интериум». Подробнее через несколько минут.
1: Будет вечер, будет хороший.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
3: Здоровый ажиотаж.
4: А давайте, друзья, поиграем в здоровый ажиотаж. Играем мы вместе с торговым центром «Интериум», и там надо находить наклеечки. Наклеечки желтенькие, с черненькими буквочками, на которых написано «Я слушаю радио Витебск». Причем не надо, как оголтелые, носиться, бегать. Я вам конкретно сейчас расскажу, где, на чем наклеена эта наклейка. Если вы ее находите, берете, фотографируете. Не надо срывать, там куда-то убегать с нее, нет. Фотографируете своим телефончиком, отправляете фотку мне, Viber 707-71-071. И если вы сделаете это быстрее всех, то вам достанется приз-подарок. Прямо вот там вот, в том месте, где вы эту наклеечку нашли. Ну, то есть вообще все элементарно просто. Но только, пожалуйста, не забудьте мне фотографию прислать, чтобы дальше как бы пошел этот маховик. Так, готовы выслушивать, где вы находитесь, где искать сегодня-то, да? Потому что мы же вчера, между прочим, на последних минутах нашли. Я уже хотел сказать, стоп-игра там. Нет, нашли. Так, смотрим, слушаем. Итак, 22 мая, сегодня, вы должны найти в торговом центре «Интериум» в шоуруме «Ask Home» наклеечку «Я слушаю радио Витебск» на барном стуле, который расположен под барным столом. То есть барный стул находится под барным столом. Пожалуйста, мимо вы едете или зашли уже в «Интериум», неважно. Повторить? Давайте повторю. Значит, наклейка в «Интериуме», в шоуруме «Ask Home», на барном стуле, который расположен под барным столом. Успехов в поиске, дружочки мои! А наш хороший вечер продолжается.
2: Хороший вечер в хорошей компании. Наша музыка на радио «Витебск».

0: партнер вечернего шоу компании «Автосеть. Шины и диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворше» Якубовского 75. «Автосеть Витебский» Московский проспект 35. «Автосеть Полоцкий» Петросябровки 57. «Автосеть. За шинами к нам».
1: Реклама.
2: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
3: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Здоровый ажиотаж.
1: Так, сегодня быстрее мы со здоровым ажиотажем разобрались. Да-да-да. 18-26 в нашем городе. Так, да, начиналось все с того, что я рассказывал, что в торговом центре Интериум надо найти наклейку, на которой написано «Я слушаю радио Витебск». Ее найти, наклейку, эту сфотографировать, прислать. Мне, ну, в общем-то, есть такой сегодня человек, который очень быстро справился. Ну, как очень? Относительно быстро. Но молодец. Зовут Михаил. Михаил, я поздравляю, если он слышит, хотя вряд ли он сейчас, наверное, находится в том самом зале, где наклейку я и говорил искать. В любом случае, я говорю, уже стоп-игра, суперприз от торгового центра Интериум. В принципе, да, нашел, наконец-таки, своего хозяина, можно же так сказать, правильно? И, дружочки мои, хочу напомнить, что в игру «Здоровый ажиотаж» мы играем вот в начале 7-го, то есть 18, там приблизительно 15 по будню, поэтому если хотите побороться за подарки, всегда включайте Радио Витебск, всегда включайте хорошую компанию. Ну а мы едем дальше.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Канада чуть не потерпела полная фиаско с Норвегией, но в овертайме сделала счет 6-5. А вот финны, словаки и швейцарцы без проблем справились с соперниками из Латвии, Дании и Великобритании. 7-1, 5-1, 4-1. Такие итоги чемпионата мира по хоккею за вчерашний день. Каролина пропускала по 5 шайб за целые серии, а теперь получила 6 за один матч с Монреалем. Канадиенс уверенно забрали первую игру полуфинала, забросив Харрикейнс больше, чем они пропускали за целые серии в двух предыдущих раундах. У Демидова гол, у Славковски 2+1, у Судзуки ассистентский хет-трик. Аль-Наср, чемпион Саудовской Аравии 2025-26. Команда Роналду разгромила Дамаск и выиграла первый титул с 2019 года. А сам Криш забрал официальный клубный трофей впервые с 2021. Команда Жезуша не упустила титул в последнем туре. С четвертой попытки Криш берет титул с командой из Эр-Рияда. У него дубль с голом со штрафного, а всего уже 973 мяча. Поедет на чемпионат мира в отличном настроении.
2: Спорт ФМ. О главном.
1: Неймар получил травму после объявления о попадании в состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Сантос сообщил о легком отеке икроножной мышцы, но в федерации считают, что повреждение может быть куда серьезнее. Теперь Ней вряд ли сыграет в товарняках с Панамой и Египтом, а 27 мая пройдет обследование, после чего Анчелотти решит, оставлять ли его в заявке на Мундиаль. Лондонский Арсенал предложит Артете новый контракт с существенным повышением зарплаты. Микель может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, приближившись к Симеоне. Сейчас испанец зарабатывает 10 миллионов евро в год, а аргентинец получает в Атлетико около 30 миллионов. Интернет английских фанатов негодует. Стал известен предварительный список игроков, которых Томас Тухель исключил из заявки сборной Англии на чемпионат мира. В него вошли Коул Палмер, Трент Александр-Арнольд, Фил Фоден, Харри Магуайр, Люк Шоу, Адам Уортон, Морган Гибс-Уайт, Фикая Томори и Джаред Боуэн. Половина игроков были лучшими лидерами в своих командах на протяжении футбольного сезона.
2: Спорт ФМ. Бывает.
1: В топовом мужском футболе больше нет женщины-тренера. Мари-Луиза Этта завершила работу на посту главного тренера «Униона». Под ее руководством берлинский клуб дважды выиграл, один раз сыграл в ничью, дважды проиграл и спасся от вылета. Вместо Марии-Луизы «Унион» назначен главным тренером Маура Лустринелли. А Мария Этта возглавила женскую команду. 38-летний вратарь Гремио упал в обморок, узнав о вызове на чемпионат мира. В порыве эмоций его семья даже не заметила это. Бразилец в Эвертон попал в окончательный список Анчелотти. Трансляцию он смотрел в компании родных и близких. И те даже не поняли, что случилось, когда они радовались. Потом в Эвертон быстро пришел в себя. Форвард NBA Сан-Антонио Картер Брайант почему-то решил воспользоваться уборной для зрителей во время матча плей-офф с Оклахомой. Болельщики не могли поверить своим глазам, когда наткнулись на звезду NBA. Ну а что? Звезды тоже люди. Обрадовал фанатов.
2: Спорт ФМ. Что там наши?
1: Во втором матче группы «Б» в дивизионе А Евролиги 26 сборная Португалии одолела команду Турции 8-2. Ранее сборная Беларуси разгромила команду Чехии 8-3. В первом туре белорусы разгромили турок 10-2, а португальцы были сильнее чехов 3-0. По итогам однокругового турнира по две лучшие команды выходят в полуфинал, что автоматически означает право сразиться в суперфинале, который состоится с 8 по 13 сентября в итальянском Виарджио. Таким образом, за тур до финиша турнира белорусская сборная пробилась в суперфинал Евролиги 2026. Главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварда признан лучшим тренером мира. Он опередил Алана Кавальканти, женская сборная Португалии, и Эмилиана Дель Дуку, сборная Италии. В 2025 году сборная Беларуси под руководством Николаса Альварда стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзовые медали Евролиги. Ника возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года. Вчера состоялось заседание комитета по развитию сессию FIFA, на котором был утвержден проект АБФФ по внедрению системы VAR в белорусском футболе. Финансирование будет происходить за счет целевых средств FIFA. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
0: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: друзья мои, 18:42 в нашем городе. Через несколько минут окунемся в астрологические предсказания. Что несут звезды такому прекрасному чувству под названием любовь? Узнаем через несколько минут в любовном гороскопе.
1: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: мой.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Еще раз здравствуйте, мои любвеобильные, ну и разные. Всякие люди бывают. И все-таки чувство любовь, оно, ну, каждому присуще. Любовь, она может быть разной. Правильно? Правильно. Так, от овнов до рыб, как обычно, любовный гороскоп в хорошей компании. Овны, нынче сегодня не следует вечером слишком долго колебаться, пытаясь оценить все нюансы ситуации и принять верное решение. Лучше, овны, прислушаться к мнению второй половины вечером. Угу. Тельцы, сегодня вашему любимому человеку придется решать какую-то очень важную, сложную проблему. Причем в ее решении ему потребуется ваше непосредственное участие, как моральное, так и физическое. Близнецы, сегодня звезды вечером рекомендуют вам быть кристально честным с вашей второй половиной, ибо в противном случае ваши отношения не будут иметь никакого смысла. Раки, кажется, слово «диалог» — это не про ваши отношения. Один из вас постоянно произносит длинные монологи, а второй внимательно слушает. Обсудите, устраивают ли вас эти роли. Дальше у нас львы. Сегодня вашему любимому человеку не захочется ни в чем вас обвинять, даже если вы действительно будете виноваты и будете заслуживать обиды или наказания. Что ж, пользуйтесь такой добротой сегодня. Девы, мобильные телефоны – одно из величайших изобретений человечества последнего времени. Однако сегодня для дев мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку ваши домашние ежеминутно будут отвлекать вас от работы и прочих насущных дел. Советуем хотя бы на время отключить прием звонков от членов семьи. Дальше у нас весы. Вечер сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте со всеми соглашаться. Вот они удивятся. Скорпионы, сегодня лучшие решения придут вам в голову спонтанно и неожиданно. Вашему любимому человеку останется лишь удивляться, насколько точны были ваши действия и как правильно вы все угадали. Какая молодец! Стрельцы, не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми вам пришлось бороться в течение последней недели. Это вызовет в нем бурю волнений и возмущений, а за ними могут последовать запреты и ограничения вашей свободы, между прочим. Козероги, сегодня ваш любимый человек всеми силами будет стараться отвлечь вас от какого-то важного дела, которому вы хотите себя посвятить целиком и полностью. Поэтому либо вам придется терпеть его периодические выходки, либо сразу подробно и доходчиво объяснить, почему вам такое положение вещей не нравится категорически. Этим вечером вам придется заслужить внимание и одобрение вашего любимого человека. А это окажется не такой простой задачей, ибо ваша половинка окажется требовательной и настойчивой, как никогда. И рыбы. Иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Для вас в этот вечер данная истина будет особенно актуальна. Да и не просто поступать жестко с тем, кого любишь. Но иногда во имя спасения любви это просто необходимо. Любите друг друга.
2: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио «Витебск».
4: Заходи без причин.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: свет подведет.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: На радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Еще одна у нас вечерняя развлекуха под названием «Трек вечера». Давайте позабавимся, как говорится. Значит, как всегда, в «Треке вечера» я предлагаю вам две песни. Вы за каждую голосуете. И та, которая набирает большее количество голосов, открывает программу «При этом поздравлении музыкальный агент следующего часа». В общем-то, быстренько давайте. Как всегда, голосование идет на Свайбере 7071071. Голосуйте, используя эмодзи сердечек. Или черные, или красные. Так вот, красные сердечки мы ставим, если вы считаете, что программа «При этом поздравлении» должна начинаться вот этой, а с вот этих вот веселых парней, которые танцевали на крыле.

дальше вы помните, конечно, и, короче, все, да, сердечки ставим или не ставим, я же не знаю, какие у вас музыкальные вкусы. Вторая вещица музыкальная, ой, мне, наверное, в понедельник на работу не надо приходить, потому что музре скажет: Назаренко, опять ты это притащил в эфир, вот эту вот старую бобину где-то разыскал. Ребята, и черненькие сердечки ставим, если мы будем слушать вот это.

0: Я вот заставляю себя сейчас делать тише, потому что это невозможно. Если считаете, что полеты на дельтаплане будут открывать музыкальный агент, то, пожалуйста, присылайте черные, еще раз говорю, сердца на Viber 707-171-071. Ну и в целом, ребят, целый час у нас потом ваши добрые теплые слова. Вдруг у кого-то есть повод прекрасный, или опять там у кого-то мужчина в гараже задержался, он все пашет там и пашет, машины красит, или там гайки крутит. Тоже все можно писать. Ну, а в начале часа давайте послушаем еще свежие новости, но до этого момента можно потрясти свою попой под Шакиру.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 26 мая в Лиде. Об этом сообщили пресс-службе Исполнительного комитета СНГ. На встрече постпреда подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло сегодня в Ашхабаде, и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Также члены Совета заслушают информацию о подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Кроме того, участники встречи ознакомятся с экономическим и туристическим потенциалом Лиды.
1: В мире.
2: Литовские военные прекратили поиск дрона в Варинском районе. Об этом пишут литовские СМИ. Специализированные службы в течение более 2 суток так и не смогли отыскать беспилотник. Национальный центр управления кризисами в итоге сообщил, что после безуспешных поисков литовские службы прекратили поисковую операцию по обнаружению дрона. Поскольку искомый нами объект не найден, мы больше не видим смысла продолжать поиски, заявили в центре. В системе здравоохранения Латвии разгорается коррупционный скандал. В крупнейших медцентрах страны провели масштабные обыски. Силовики нагрянули сразу в 2 ключевые рижские больницы и региональную клинику в Алмейере. Следствие уже возбудило 3 уголовных дела, связанных с грубыми нарушениями при проведении госзакупок. Высших должностных лиц медучреждений подозревают в тайном сговоре с поставщиками. По версии правоохранителей, условия дорогостоящих тендеров умышленно подгонялись под конкретные компании. Как пишут СМИ, общая сумма сомнительных контрактов за счет бюджета Латвии и фондов ЕС не менее 4 миллионов евро. Число людей с психическими расстройствами в мире увеличилось на 95,5% за период с 1990 по 2023 год и достигло почти 1 200 000 000 случаев. Следует из исследования, опубликованного в журнале «Lancet», передает «Спутник». По данным ученых, расстройства психики стали одной из ключевых проблем систем здравоохранения во всем мире, независимо от уровня жизни в том или ином государстве. Уточняется, что увеличилось число тревожных расстройств, клинической депрессии, дистимии, анорексии, булимии, шизофрении, расстройству поведения. ВОЗ опиралась на данные, полученные из 204 стран мира. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Ой, хороший вечер. Хороший сегодня вечер. 19.07 в нашем городе. 08. От 08. Точное белорусское время. Музыкальный агент на волне радио Витебск. 50 минут посвящено вашим добрым, теплым словам, вашим пожеланиям, вашим приветствиям, вашим напутствиям, вашим, может быть, каким-то... Я сейчас пальцем трясу. Знаете, когда ты ругаешься на кого-то, но ругаешься так, без злобы, так, с юморком, так сказать. Так, значит, друзья мои, да, Вайбер, Телеграм, 707-101-071. Можно я сразу сейчас сообщение пришлю? Говорю, прочитаю. Александр написал: «Огромный пятничный привет всей команде Радио Витебск из Браслова и моей любимой жене Рожанской Валентине, а также нашему любимому сыночку Данечке и его девушке Еве». Отлично, начало положено, да? У нас есть еще просто там с музыкальной заявкой, мы там немножечко попозже, ну как, через несколько минут все дело озвучим и песню поставим. Ну а сейчас надо, ну во-первых-то к праздникам подойдем. Я рассказывал, что сегодня день винегрета. Казалось бы, какое, ну, простое блюдо, что-то, ну, свеклу, ну, картошку, соленые огурцы, некоторые горошек кладут, и там это все смазано, ну, вообще у каждого есть фишечки какие-то, ну, это же так вкусно, так вкусно. Не хотите это отмечать? Не хотите? Возьмите вон этот иностранное блюдо, день суши и роллов сегодня еще отмечается, вот, пожалуйста. Нет, ну, хотите, я могу с другим настроением сказать, день суши и роллов сегодня отмечается, и здесь какая еще музыка такая, мяу-мяу-мяу, ну, знаете, откуда это? У каждого свои предпочтения, но всех нас объединяет любимая волна. И будем открывать сейчас программу приветов и поздравлений той песни, которую выбрали именно вы. Вы знаете, серьезная сеча здесь у нас была в Вайбере. Да-да-да, я предлагал голосовать или за коллектив «Озон», или за Валерия Леонтьева. Но ничего не помогло коллективу «Озон». Удивительно. Я думал, что нет. И поэтому, дорогие вы мои любимые, вы слышите, как в кожаных штанах и в майке, и в сеточке, и вообще в сетях сюда надвигается Валерий Леонтьев.

0: музыкальный агент.
1: Наш радиослушатель Константин заметил заслуженная победа. Я бы даже еще сказал народная. Народная победа. Так, ну а теперь к вашим приветам, вашим поздравлениям, что уже прилетело к нам сюда. Вайбер, Телеграм 7071. Так, секундочку, погодите. Сейчас я в Телеграм за... Так, ага, отлично. Есть сообщение от Вишневской. Добрый вечер, любимое радио. Хочу сказать огромное спасибо своей любимой доченьке Вишневской Анастасии за помощь про полки грядок. Я тебя очень сильно люблю, солнышко мое. И огромное спасибо Радио Витязь за хорошую вечернюю компанию. С вами всегда на позитиве и весело. Спасибо, Вишневский, спасибо. Назаренко, очень приятно. Хорошего вам вечера. И хочу пожелать, чтобы у вас сорняки не росли. Эти вот гады вот эти вот, которые мешают нашим урожаям. Этот вообще посыл всем аграриям. Профессиональным и непрофессиональным. Так, есть Сергей, который передает огромный привет и поздравления с 35-летием своему другу Дмитрию Викторовичу. Желает здоровья, чтобы зарплата росла быстрее, чем возраст. А? Отлично, красиво, хорошо сказано. Есть еще от Ольги, передает горячий привет, самые искренние поздравления с наступающим своей подруге Ане. Анюта, желаю тебе город цветов, море улыбок, ну и, конечно же, здоровья. Отлично. И еще есть сообщение от Максима, пишет. Максим Андреевич передает горячий привет всем трудягам и поздравляет с долгожданной пятницей. Поставьте для нас всех что-нибудь веселое от Бруно Марса. Ставим. Ну а пока играет Бруно Марс, друзья, присылайте свои сообщения. Сообщение Viber Telegram 7071071.
0: Музыкальный

0: Я сейчас вспомнил времена, когда песня играла из каждого утюга. И вот еще, значит, если у тебя вот есть такая песня на кассете, было такое время, да? А у кого-то нету друга, ты чувствовал какое-то свое превосходство. Вот у вас было такое или нет, а? Ну и там, знаешь, ой, дай мне переписать. И такой, ай, ну не знаю. Вот такие времена были, да. Это сейчас, извините меня, проще песню сразу в интернете найти, чем копаться, где она там вообще у тебя в гаджете находится или, не дай бог, осталась где-то на диске. Значит, после рекламы продолжим передавать приветы и поздравления.
1: Реклама.
2: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
3: С 21 по 24 мая акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс, пломбир ваниль, крем-брюле в рожке. 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Шоколад Альпен Гольд, Макс Фан, манго, ананас, маракуйя. 3 рубля 99 копеек за 140 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останови.

0: Доктор Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Музыкальный агент.
2: Сейчас немного поиграю в попугая, повторяя вот эти вот наши Вайбер, Телеграм, 7071071. 7071, так, да, Вайбер, Телеграм, 7071071, да, чтобы все помнили. А, Виталик написал, спасибо, Александр, за хорошее настроение. Да, Виталик, да, пожалуйста, всегда ваш. Сережка, он тоже. А я ради Назаренко начал сидеть до 8 в машине и слушать его. Но это не любовь. Сергей Дельжанович, взаимно. ну просто это любовь, понимаете, к хорошей компании, это другое. Дальше, поехали. Артем написал, огромный привет нам, отдыхающим на базе Осотна. Васе, Владу, Артему, Ирине, Валерии, Ирине, хороших выходных.

0: коллективу радиокомпании прошу включить Нэнси «Чистый лист». У нас Нэнси, по-моему, есть только «Дым сигарет с ментолом». Если вам подойдет это, напишите там дальше. А сейчас у нас другая есть заявка. Кристина передает привет своей подруге Анжеле. Желает прекрасную пятничного вечера. И поставьте, пожалуйста, «Миа Бойко» «Экспонат». У нас есть такая песня, новая, свежая, смешная, между прочим, про этих инста-девчонок. Вот.
1: Музыкальный

Так, сейчас сообщение у нас есть. Любовь Михайловна написала: добрый вечер, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрею. Хорошего, удачного вечера, прекрасного настроения, крепкого здоровья, чтобы на душе было всегда радостно и спокойно. Приятного дружеского общения, отличного отдыха после работы. Удачи и везения тебе. Обнимаю, целую, очень люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Большое спасибо всему вашему коллективу радио Витебск. Всегда пожалуйста. Всем прекрасного настроения этим здоровским вечером.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Более 80 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. В Тегеран прибыла катарская переговорная группа, чтобы помочь заключить соглашение между США и Ираном. В Швеции проходит демонстрация против НАТО. Несколько десятков человек задержаны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Говорит, одна моя знакомая, каждый раз, говорит, когда я слышу Рики Мартина или вижу его где-то в интернете или по телевизору, всегда думаю, такой генофонд пропал-то, а? Чё ж так несправедливо-то, а? Ну, вот бывает у них так, а? 19.35, программа «Привет и поздравления», музыкальный агент. Отметил я, как Владислав прислал тут эмодзи, как он подпевал Рики Мартину. Ну, подпевал, в смысле, в хорошем смысле этого слова, я про это, вот. Песня-то хорошая. Музыка, она сближает всех. А в том числе и наших радиодрузей. Можно присылать свой привет, поздравления, просто какие-то такие вещи, от которых зависть берет, между прочим. От компании, когда празднует что-то, а я вот тут вот один, ну как один, Белоголовкина там еще новости готовит для вас, конечно же. Ну мы же работаем, правильно? Дальше. Сергей передает огромный привет всем друзьям, поздравляет всех пятницей, желает, чтобы планы на выходные сбылись, погода не подвела и шашлыки не подгорели, а еще, чтобы соседи не жаловались на музыку. А чтобы соседи не жаловались на музыку, просто надо их пригласить к себе, угостить шашлыками, и тогда все будет чики-пуки. Да. Светлана написала, так что, добрый вечер, Радио Витебск. Хотим поздравить любимого сыночка Куракова Егора с днем рождения. Желаем здоровья и верных друзей. Мы тебя очень любим. Мама Света и папа Игорь. И еще мы все радиостанции поздравляем вашего Егора с днем рождения. Пускай растет настоящим мужчиной.
1: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности, 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Возвращаясь к вашим сообщениям, я напомню, Viber, Telegram 707-71-71, абсолютно все бесплатно, и музыка тоже бесплатная, есть, конечно, есть в нашей фонотеке. Тота написала: «Здравствуйте, Радио Витебск, прошу вас передать большой привет для моего сына Корунного Сергея, спасибо». И также от Тамары сообщение: «Прошу вас передать привет для моего друга Корунному Сергею от Лизы, огромное спасибо». Есть сообщение от Вадима: «Передаю привет любимой маме Тихоновой Татьяне Николаевне. Желаю хорошего настроения и хороших выходных. Любимый сын». Владислав что написал: «Хочу передать огромный, прям очень-очень сильный привет самой-пресамой вредной жене Кондратенко Екатерине Ивановне и сказать ей, что я ее очень сильно люблю, не, очень-очень сильно люблю и сильно-сильно скучаю. Считаю дни, когда уже приеду домой и победить немножко тебя. И можно из мото что-нибудь из его музыки и привет нашему самому любимому Радио Витебск». Екатерина написала: «Добрый вечер. Передаю обнимашки моему любимому мужу и лучшему папе Владу. Мы уже тебя ждем. У нас тут весело. Всех с пятницей. Поставьте, пожалуйста, мод «Капкан». Так, ребятушки, вы так прям как-то с модом раз быстренько определились. А мне же его надо еще найти. Так, сколько у нас еще? 19.44. Значит, до приблизительно, давайте еще, если там с музыкальными заявками, принимает все до 50 минут. Там дальше уже, наверное, не успеем. Сейчас я долистаю до товарища. Мод как называется? «Капкан» песня называется. Есть «Капкан» песня? Ура! Я нашел песню «Капкан». По вашим многочисленным просьбам. Вот любит мото, да? Любит. А у него все такое, какое-то такое романтичное какое-то, да? Ну, давайте послушаем.
4: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Да, то, что вечер хороший, я это уже, по-моему, говорил, да? Да, говорил, и 100 раз буду, наверное, говорить, что вечер хороший. И мы, конечно, так нельзя говорить, но мне не терпится выйти, да, и вдохнуть вот этот вот, я хотел сказать, весенний воздух, но он не весенний, он прям такой, он прям летний такой, а? Вайбер, Телеграм, 7071-071. Еще несколько минут программы, при этом поздравлений, музыкальный агент. Кирилл написал: Александр Анатольевич, а можно все-таки послушать песню, которая проиграла в треке вечера? Это там, где парни скачут на крыле. Посмотрим. Катя написала: огромный привет своей бабушке Марии Николаевне Соколовой, 75-летием бабуля, с юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа, и чтобы цветы в твоем саду цвели пышные, а мы приезжали к тебе чаще. Спасибо за пироги, сказки, теплые объятия. Я тебя очень люблю, твоя внучка Катерина. Ну давайте веселую песню, правда?

0: Специальный агент.
1: Ну и все, друзья, на этом в целом. Хорошая компания говорит вам до свидания и прощается до понедельника. Конечно, пожелать мне вам хотелось бы хороших выходных, именно таких, какие вы их запланировали в своей умной голове, да? Мы все разные, у нас объединяет любимая волна. Я надеюсь, что на выходных вы также будете вместе с нами заниматься вот этими самыми любимыми делами. А кто-то может даже и работать, и этим людям отдельно наш привет. Ну и завершим, наверное, вот такой вещицей. Уже стало петь, да, Roxette не часто звучит в нашей волне, но тем не менее. Все, пока, с вами был Назаренко, пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 80 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Это более чем на 13 тысяч больше, чем на начало текущего года, сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что 330 человек уже получают выплаты дополнительной накопительной пенсии. В Минфине обратили внимание, что для формирования значительного капитала начинать накопление нужно как можно раньше. Оптимально за 20-30 лет до выхода на пенсию. Идеально с начала трудовой деятельности. Чтобы стать участникам программы 3+3 необходимо заключить договор дополнительного накопительного пенсионного страхования в офисе или онлайн на сайте страховщика, затем передать работодателю копию страхового свидетельства и заявление об удержании взноса.
0: В мире.
1: Президент России Владимир Путин осудил ночной удар вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС. Путин сообщил, что на данный момент известно о том, что после удара 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числится пропавшими без вести. Он отметил, что удар по Старобельску не был случайным, так как три волны беспилотников били в одно и то же место. При этом он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с общежитием в Старобельске нет. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима, указал Путин. В Иран прибыла катарская переговорная группа, чтобы попытаться помочь достичь окончательного соглашения о прекращении конфликта с Ираном и урегулировании нерешенных вопросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компетентный источник. В пятницу в Тегеране находится группа переговорщиков из Катара, сообщил источник. Отмечается, что визит проходит в координации с Соединенными Штатами Америки. Тем временем в Швеции проходит демонстрация против НАТО. Несколько десятков человек задержаны перед Эдбилта. Как сообщили в эфире местного телеканала СВТ, около 150 участников собрались на площади Густава Адольфа в Хельсинборге. В пятницу на демонстрацию против НАТО полиция задержана около 20 демонстрантов. Между полицией и протестующими произошли столкновения. Задержания были произведены после того, как участники демонстрации попытались попасть в центр города, где 21-22 мая проходит встреча глав МИД стран-членов НАТО. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси повысят оснащенность войск территориальной обороны. США намерены скорректировать военное присутствие в Европе. Лионель Месси стал вторым в истории футболистом-миллиардером. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Радио «Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Беларуси повысят оснащенность войск территориальной обороны. Об этом рассказал министр обороны. Виктор Хринин пояснил, что сегодня территориальным войскам нужны современные беспилотники, прицелы, оружие. В том числе речь идет о выдаче инженерных боеприпасов. Ежегодный сбор военной безопасности и обороны Республики Беларусь стартовал сегодня в Лиде. Участники – председатели областных и Минского городского исполкомов, а также военные комиссары регионов и Минска. Мероприятие проводится для повышения уровня подготовки руководящего состава в вопросах территориальной обороны.
1: Экономика.
2: Мультибрендовый центр запчастей для белорусской техники заработает в Смоленске к концу текущего года. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, передает Белта. Сегодня в Смоленске состоялась церемония закладки будущего центра. Вместе с послом Беларуси в ней принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин. Работа масштабная, она где-то предполагает порядка 4 лет. Но уже в первую очередь должна быть сделана к концу года. Думаем, что мы уже в торжественной обстановке сможем открыть вместе с губернатором какую-то часть этого центра, уточнил посол.
1: В мире.
2: США намерены внести изменения в присутствие своих войск на территории европейских стран НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи глав МИД стран Альянса в Швеции, сообщает ТАСС. Я думаю, в НАТО хорошо понимают, что присутствие американских войск в Европе будет скорректировано, что эта работа уже велась и проводилась в координации с нашими союзниками, сказал он. Рубио признал, что европейские союзники не в восторге от этого. Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они, безусловно, в курсе, в частности, указал он. Состояние 8-кратного обладателя золотого мяча аргентинца Лионеля Месси перевалило за отметку в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Он стал вторым футболистом-миллиардером после португальца Криштиану Роналду. Сообщается, что 38-летний Месси, представляющий Интер Майами, заработал порядка 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусных выплат. До рубежа в 1 миллиард долларов его заработок добрался благодаря спонсорским контрактам и другим доходам. Состояние 41-летнего Роналду на момент включения в индекс миллиардеров осенью прошлого года составляло 1,4 миллиарда долларов. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на «Радио Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5,10. Завтра днем по региону 18-23 градуса тепла. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио. Реклама.

0: Давай нам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
3: Категория 12+.

«Танцплощадка» на

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Это «Танцплощадка».

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Ничего не убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5,10. Завтра днем по региону 18-23 градуса тепла. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.